Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске плюс 16-18, в Витебске плюс 17-19, в Гомеле и Могилеве плюс 18-20, в Гродно плюс 19-20, в Бресте плюс 20-22. По всей стране временами дождь, возможно, гроза, лишь в Бресте без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске плюс 16-18, в Витебске плюс 17-19, в Гомеле и Могилеве плюс 18-20, в Гродно плюс 19-20, в Бресте плюс 20-22. По всей стране временами дождь, возможно, гроза, лишь в Бресте без существенных осадков.

Ты слушаешь Альфа-радио. Для хорошего настроения. Для комфортной работы.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске плюс 16-18, в Витебске плюс 17-19, в Гомеле и Могилеве плюс 18-20, в Гродно плюс 19-20, в Бресте плюс 20-22. По всей стране временами дождь, возможно, гроза, лишь в Бресте без существенных осадков.

по радио. Радио твоего дня.

Алфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске плюс 16-18, в Витебске плюс 17-19, в Гомеле и Могилеве плюс 18-20, в Гродно плюс 19-20, в Бресте плюс 20-22. По всей стране временами дождь, возможно, гроза, лишь в Бресте без существенных осадков.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске плюс 16-18, в Витебске плюс 17-19, в Гомеле и Могилеве плюс 18-20, в Гродно плюс 19-20, в Бресте плюс 20-22. По всей стране временами дождь, возможно, гроза, лишь в Бресте без существенных осадков.

0: Повтор вечерней программы. Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Одна из самых важных тем в стране. Александр Лукашенко провел селекторное совещание по вопросам уборочной кампании. На связи были все регионы страны. Открывая мероприятие, глава государства отметил, что такой формат носит традиционный характер. А также акцентировал, уборочная страда – это не только определенный экзамен, но и твердая гарантия нашей продовольственной безопасности. Словом, будем с хлебом, будем жить. А для этого нужно каждому отработать на своем месте достойно и без сбоев.
2: Наша встреча в таком широком формате носит практически традиционный характер. Потому что в эту пору уборка урожая – одна из самых важных тем нашей страны. Если говорить о менталитете белорусов, то у нас прочно заложено, что даже когда мир сотрясают войны и конфликты, а грань между здравым смыслом и безумием отдельных, в том числе политиков, отсутствует, нам нужно пахать, сеять, убирать хлеб. Потому что и в вольное, и в мирное время людям хочется кушать. Это первейшая их потребность. Уборочная страда – это не только определенный экзамен, не только итог всего годового цикла работы крестьян, но и твердая гарантия нашей продовольственной безопасности и одна из основ экспортной валютной выручки. То есть это забота всего государства, а не только крестьян. Будем с хлебом, будем жить. А чтобы страна была с хлебом и мясом, чтобы предприятия не стояли без сырья, фермы и комплексы без кормов, а госзаказ был выполнен, нужно каждому отработать на своем месте достойно и без всяких сбоев. Все для этого было сделано, и виды на урожай хорошие. Теперь нужно взять этот урожай по максимуму, без оправданий и ссылок на обстоятельства, в том числе на капризы погоды. Такие сюрпризы в наших широтах – привычная картина, и опыт предыдущих кампаний у нас имеется. Сейчас на полях все идет параллельно. Уборка зерновых и озимого рапса, второй укос трав. Скоро предстоит сеять озимые культуры. Грамотно все спланировать – задача всей вертикали. От агронома-директора сельхозорганизации до губернатора и правительства. При этом по информации правительства прогнозируемый валовый сбор зерна будет более 11 миллионов тонн. То есть уровень прошлого года в этом году мы должны обязательно превзойти. И помните, мы с вами договаривались, что прошлогодний уровень – это уровень, на который мы будем всегда ориентироваться, потому что он был достаточно высоким и напряженным для нашего АПК.
1: Президент обозначил главные условия успешной уборочной кампании. Это техника и кадры, а также надежность сушильного хозяйства. По оценкам правительства, готовность техники выше, чем в прошлом году, и составляет 99%. Президент констатировал, что этого достаточно для полноценной уборки. Однако, отметил глава государства, не все так радужно, как хотелось бы.
2: Накануне, обсуждая проблему будущей уборки, я обозначал два главных условия для успешной уборочной кампании. Первое – готовность техники и кадров. Я имею в виду активные наши техники – трактора, автомобили, комбайны, тракторы, а также зерносушильные комплексы должны быть исправны, и за каждой единицей техники закреплены квалифицированные люди. Правительство информирует о том, что готовность техники выше, чем в прошлом году, и составляет 99%. Этого достаточно для полноценной уборки. Думаю, что в начале уборочной кампании у вас будет и 100% готовность техники. В сельхозорганизациях страны имеется 6800 зерноуборочных комбайнов. Кроме того, на уборку выйдет 400 новых комбайнов. Вместе с тем не все так радужно, как хотелось бы. Комитетом госконтроля на 14 июля установлены факты низкой готовности зерноуборочных комбайнов в 36 из 146 проверенных сельскохозяйственных организаций. В отдельных хозяйствах Верхнедвинского, Шумилинского, Калинкевичского, Сморгонского, Ашмянского, Быховского, Кричевского районов к ремонту приступили лишь накануне уборки. Вы не хуже меня знаете, что темпы уборки и минимизация потерь зерна напрямую зависят от обеспеченности хозяйств топливом. Хотелось бы услышать, как обстоят дела на местах с его запасами.

0: Живое условие успешной работы именно в этом году – надежность сушильного хозяйства. Зерно в больших объемах придется пропускать через сушилки как минимум один раз, как минимум, чтобы избежать потерь урожая. Поэтому все зернотаки и зерносушилки должны быть полностью исправны. Пока готовность зерносушильных комплексов на бумаге составляет 97%. И как меня информирует правительство, имеющиеся 1660 зерносушильных комплексов позволят полностью обработать суточный объем зерна. Ну, из кабинета правительства – да. А на самом деле – нет. Облетая восток Беларуси, центр, я видел на зернотаках немалое количество зерна, которые лежат в буртах. Надеюсь, вы хорошо понимаете, что остановка зерносушильного комплекса равна остановке всего цикла уборки, массовой порчи урожая, снижению его класса. Факты неготовности зерносушильных комплексов установлены контролерами в каждом пятом хозяйстве. Буквально на прошлой неделе не работали 49 комплексов, в том числе в Витебской области 16, в Гомельской 13, причем в ряде районов это единственное зерносушилка, хозяйство. Например, в Гомельской области не получили разрешение на использование природного газа 15 из 88 зерноочистительных сушильных комплексов. Только начали уборку, уже имеем сверхнормативные потери и бесхозяйственное отношение к сохранности зерна при его жатве, перевозке и доработке. Вот это недопустимо. Такие факты установлены в хозяйствах Жабинковского, Зелинского, Вильнельческого, Пуховичского, Чауского района. Но это там, где проверяли. Особенность нынешней жатвы – нельзя снижать темпы заготовки корма. Прекрасные первые и вторые укосы трав уже позволили нам заготовить на 5% больше сенажа и на 55% больше сена. Это на сегодняшний день.
1: О ситуации на местах отчитались руководители всех областей. Губернаторы доложили, как обстоят дела с парком техники, кадрами, а также о готовности зерносушильных комплексов. Госконтроль фиксирует проблемы в отдельных хозяйствах. Александр Лукашенко требует принять жесткие меры и доложить об этом в течение этой и будущей недели. Также глава государства указал на выявленные случаи хищения топлива в ходе недавно начавшейся уборки.
0: Мы договаривались, что сельхозорганизации топливо будет подкрашено. Так? Так. Это значит, что работники государственной автомобильной инспекции, прежде всего, руководители хозяйств и другие ответственные лица в любой момент могут проверить это топливо. И если у частного лица или же у милиционера в баке в наличии это подкрашенное топливо, надо отвечать. И отвечать по всей строгости закона, особенно должностным лицам, которые носят погоны или большие портфели. Такие факты были выявлены, и я поручил госсекретарю организовать проверку по всей стране. Пусть это не массово, но мы не можем допустить, когда, ну, я рассчитываю на милицию, что они будут пресекать любые попытки воровства, ну, они сами страдают этим недостатком. Что особенно возмущает, так это то, что некоторые сотрудники правоохранительных органов, это не только милиции касается, но и других правоохранительных органов, вместо того, чтобы бороться с этими несунами, ходят с ними в долю и крышуют, как в лихие 90-е. Мужики, ну вы же понимаете, что в 90-х даже в этой мелочной проблеме мы не допустим.
1: Отдельно глава государства требует дать оценку работе уполномоченных президента по регионам. С них ответственность за ситуацию в полях никто не снимал. Управлять уборочной нужно в поле, а не из окон кабинетов.
0: Хочу предупредить, прежде всего, ответственных уполномоченных и помощников президента. Третий губернатор. Головой ответите за порядок в уборочной кампании. Я знаю, кто там бывает, а кто нет. И если вы думаете, что можно так с прокладцей пройтись и потом посидеть в кабинете и показать, что ты там бывал и что-то делал, так не получится. Я это хорошо знаю. И вашу систему. Все должны быть мобилизованы. Вы видите, что творится с продовольствием в мире. Сегодня можно заработать хорошую

0: копейку и не ходить с протянутой рукой, не просить эти запчасти и топливо.
1: Александр Лукашенко подчеркнул, что в стране созданы все условия, чтобы уборочная прошла на высоком уровне. Президент обращает внимание чиновников всех уровней. Попустительство на местах недопустимо. И поручил направлять на военную службу работников сельхозпредприятий, которые плохо трудятся или нарушают дисциплину, особенно во время уборочной кампании.
0: Ну, чего мы будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Хренина, поручение мое ему передайте. Все, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять начнут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет и туда, в распоряжение сил специальных операций. Всех туда, кто не выполнит поручение. Это мой приказ. Любой чиновник, любой, в правительстве, в облисполкоме, райисполкоме, в хозяйство, на трактор, вертолет, самолет, на комбайн. Не умеешь? Гайки крутить, будешь помощником, будешь подносить снаряды. Любое неисполнение, Александр Ильич, в армию.
2: Есть.
0: Понимаешь, о чем речь? В армию. Пусть там служит, в лесу будет сидеть. Там тоже нужны кадры. Пускай период уборки там послужит. Есть. И чиновник. И тот, кто не хочет работать.
1: Еще одно поручение президента – привлекать к работе молодежь. Лучше работать в поле, чем воевать, подчеркивает Александр Лукашенко.
0: И не забывайте о том, что у нас очень много подсобных работ, особенно на зернотаках и прочее. Но когда-то мы использовали, я помню это по своей работе, мы использовали взрослых школьников. А почему не пригласить, не поработать? Поэтому привлекайте, пусть люди поработают. И не жалейте поддержать материально. Поэтому посмотрите, где-то школьники, где-то бастяют, как у народа кажут, там в городах без дела люди. Всех нужно задействовать. Все хотят кушать и кушать хорошо. Мы умеем это делать. Поэтому надо задействовать всех. Лучше работать в поле, чем воевать. Поэтому вот это наша война. Мирная война. Поэтому действуйте.
1: Кроме того, президент в ходе селекторного совещания вновь затронул вопрос привлечения в страну работников из Узбекистана.
0: Еще раз хочу обратить ваше внимание и других на узбекский вариант. Еще раз подчеркиваю, президент Узбекистана меня просил не только о трудоустройстве людей, а просил о поставках мяса и молока. У них не хватает земли, у них нет воды. У нас достаточно и земель, и воды. Мы можем произвести мясо, молоко. Я ему сказал, по дружбе, мы давние друзья с ним. Хочешь, мы тебе будем поставлять с других рынков с ними мясо, молоко, тебе поставим. Премьер-министр установил добрые отношения с премьер-министром Узбекистана. Такой был разговор. Но для того, я ему сказал, для того, чтобы это было быстро, эффективно, ну, допустим, в Витебской области, как пример, это не только в Витебской области, у нас не хватает людей. Если можешь, порядок должен быть, система, у нас она есть. Если ваши люди пройдут по этой нашей системе, это все под контролем, мы их возьмем на работу в Беларусь, как своих людей. Для того, чтобы не столько заработать деньги, как тут некоторые переводят, ах, $500, не только чтобы заработать деньги и зарплату получить хорошую, а произвести мясо, молоко. Будете производить сами, узбеки вместе с нашими произвели мясо, молоко, мы им продадим на их рынке. Вот отсюда и заработная плата. И если кто-то сюда готов приехать для того, чтобы получить большущие деньги, $5000 или еще что-то, тогда лучше в Россию. Там зарплата значительно выше. И они там могут устроиться и на нефтепромыслы, и еще на какие-то направления, где-то работать и получить большущую зарплату. К нам они приедут для того, чтобы, еще раз повторяю, произвести мясо, молоко, другую сельхозпродукцию и поставить на родину. Зарплата, естественно, чем выше продуктивность, чем выше товаров произведут, тем больше зарплату. И они могут распоряжаться так, как они хотят. Что касается здравоохранения, образования, они будут иметь такие же права, как белорусы. А это тоже затраты и немалые деньги. Вот и весь ответ. Если вам не надо Витебская, Могилевская, Гомельская или Гродненская область, если вам люди со стороны не надо, не берите. Я вас не заставляю их брать. Вы должны выполнить ту задачу, которая перед вами стоит. А как вы будете выполнять? Ну, мы умеем это делать. Главное – организация и дисциплина.
1: Александр Лукашенко поручил наращивать темпы уборочной кампании, чтобы со следующей недели ежедневно убирать не менее 6% посевов зерновых. Особое внимание – соблюдению технологической дисциплины. Глава государства поручил правоохранителям также держать на контроле вопросы по дисциплине и помогать в этом плане руководству райисполкомов, руководителям хозяйств.
0: Очень важна сегодня дисциплина. Дисциплина в основе всего. Об этом говорят все, и технологи, и не технологи, и беглые, и пришлые, и прочее. Нет дисциплины – нет толку. Прежде всего, технологическая дисциплина. Если люди не понимают, что надо соблюдать технологию, ну тогда включается другая дисциплина. Я уже сказал и про армию, и про наручники и так далее. И не думайте, что это шутка. Поэтому надо мужикам на местах помочь. Ты знаешь, как это делать. Ты был участковым, знаешь, как это делается на месте. Надо подключиться и помочь ребятам на местах, председателям райисполкому, руководителям хозяйств, все расставить на свои места. Очень большая к вам просьба и требование. Помогите там отстроить им дисциплину, чтобы люди понимали, ты пришел на работу, отработай как положено и выдай результат. Мужики, меньше 6% в день со следующей недели убирать нельзя. 6% – это самый минимум, но лучше 7-8. Эта неделя еще, возможно, как тут синоптики нам обещают, будет дождь туда-сюда, но со следующей недели, чего бы нам ни стоило, надо убирать. И без потерь. Не меньше 6%.
1: Все должны быть мобилизованы, акцентирует глава государства. Виды на урожай в этом году неплохие. При соблюдении технологических регламентов и четкой дисциплине можно получить необходимый результат. По словам главы государства, погода не должна становиться оправданием для просчетов в агросекторе. Правительство прогнозирует валовой сбор зерна на уровне более 11 миллионов тонн. Однако глава государства поставил задачу превзойти прошлогодние показатели. Отдельно президент высказал о помощи силовиков во время уборочной кампании.
0: Многие из губернаторов отмечали роль наших силовых ведомств в оказании помощи. Если Тепчанам или каким-то другим областям нужно подключить дополнительно наших силовиков, вы, пожалуйста, говорите или госсекретарю, или мне напрямую, главе администрации, скажите, мы подключим по тем или иным вопросам. И не только для того, чтобы ходить там и вас пугать, не в этом дело, а чтобы оказали вам помощь. Я знаю, что особенно МЧС, которые из села немало толковых людей забрали к себе на службу, ну, ради бога, это их дело, помогают, спасибо им. Милиция также оказывает помощь, и люди и на комбайнах работают, и на отвозке зерна. Тоже молодцы. Министерство обороны, и Бог велел, оказывают эту помощь и поддержку. Я не только это в Витебской области говорю, я говорю это для всех. Поэтому и в Витебске в ближайшее время я постараюсь быть там, где дольше всего идет уборка. Посмотрим и поговорим. Но свои резервы используйте на всю катушку. Вот Славянский базар вы организовали, город гудел, гремел. Сейчас самая большая проблема перевести на нормальные рельсы, трудовые рельсы, всю эту нашу братью, которая веселилась, пела и плясала. Это вы научились делать, поэтому надо научиться работать. Спасибо за этот разговор. Предупреждаю всех уполномоченных, пока не пересмотрен этот состав, выехать в области и там помогать работать. Не надо ходить за губернатором, не надо никого пугать, бряцать наручниками и прочее. У нас есть кому этим заниматься. Надо помочь. Все должны быть мобилизованы. Но это не значит, что мы завтра бросимся на село и будем там от мэра Минска до министра промышленности сидеть в колхозах, совхозах. Нет. У нас много других проблем. И дай бог, чтобы у нас в промышленности или в строительстве дела шли так, как в сельском хозяйстве. Сельское хозяйство у нас еще дышит нормально. Но вы видите, что мы очень серьезно зависим от погоды. И Господь Бог нас не балует. Где-то поможет, где нужно, но где мы не дорабатываем, Он нам помогать не будет. Для того, чтобы вовремя убрать, хорошо убрать и обеспечить Беларусь и на экспорт поставить продукцию сельского хозяйства, у нас есть все. Все есть, от техники до переработки. Надо всем шевелиться, надо работать. Как делать, мы с вами определились. Я попрошу быть ответственными и примером для вертикали власти, чтобы о вас, как о силовиках, сегодня говорили только положительное. МЧС, МВД, прокуроры помогают, спасибо Минобороны. Вот так должны о нас говорить люди с мест. Поэтому, пожалуйста, подключайтесь.
1: Все подробности большого совещания у президента читайте на сайте СББай и в газете СБ Беларусь сегодня.
3: Картина дня.
1: Александр Лукашенко от имени соотечественников и от себя лично поздравил народ Королевства Бельгии с национальным праздником. Как отметил глава нашего государства, несмотря на геополитические изменения, наши народы всегда сохраняли взаимоуважение и стремились придерживаться мудрого подхода к развитию двусторонних связей. Республика Беларусь неизменно остается открытой для равноправного и конструктивного диалога, который отвечает интересам Минска и Брюсселя, способствует укреплению безопасности на европейском континенте. Убежден, последовательное восстановление экономических и политических контактов позволит преодолеть искусственные барьеры и вызовы, говорится в поздравлении. Беларусь и Эмират Фуджейра ОАЭ планируют создание делового совета. Об этом говорили во вторник на встрече с делегацией арабского парламента в Белорусской торгово-промышленной палате. Руководитель делегации является и председателем Совета директоров торгово-промышленной палаты Эмирата Фуджейра. На переговорах обсуждали, чтобы он выступил координатором взаимодействия между палатами арабских стран и БелТПП для организации бизнес-миссий. Об этом рассказал председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Михаил Мятликов.
4: Мы договорились об участии в выставках, мы договорились об участии сегодня наших партнеров в приезде на Иннопром Беларусь. Мы договорились о том, что белорусский бизнес будет ознакомлен с инфраструктурой портовой Фуджейры для того, чтобы наши грузы и создание логистического склада для поставок продукции, в том числе и в третьи страны.
1: Стороны договорились о дальнейшем развитии контактов и подготовке совместных мероприятий. В частности, в декабре наши предприятия будут участвовать в крупнейшей продовольственной выставке в Каире. Белпочта вновь открыла прием посылок с товарами в США. Но условия отправки изменились. По новым требованиям американского законодательства, все товарные вложения, вне зависимости от их цены, теперь облагаются обязательной таможенной пошлиной. Это правило действует для всех стран. Чтобы обеспечить работу по новым нормам, Белпочта заключила соглашение с международным оператором, который будет перечислять сборы напрямую в американскую службу таможенного и пограничного контроля. Обмен между странами официально открыт с 1 июля. Градации также пересмотрены. Подарки освобождаются от пошлины до суммы в $100. Для коммерческих отправлений порог составит $2500. Изменения вступают в силу 24 июля. Все, что выходит за эти рамки, будет облагаться пошлиной согласно новым правилам таможенного регулирования США. Перед визитом на почту отправителю необходимо установить бесплатное приложение, подробно описать вложение и получить уникальный QR-код. Пошаговая инструкция размещена на официальном сайте оператора. Новый порядок должен упростить оформление и ускорить прохождение таможенных процедур при отправке международных посылок.
3: Картина дня.
1: Президент Беларуси подписал закон, направленный на оптимизацию административных процедур в сфере правовой охраны объектов интеллектуальной собственности. В частности, сокращаются сроки проведения экспертиз заявок, выдачи свидетельств на товарные знаки и географические указания, регистрации объектов права промышленной собственности. Законом также урегулирован порядок выплаты вознаграждения авторам за использование служебных произведений науки, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, сортов растений, топологии интегральных микросхем, секретов производства. Также допускается использование музыкальных произведений при создании и распространении отдельных телепередач и состава телепрограмм, входящих в обязательный общедоступный пакет, и при проведении важных государственных, политических, общественных, культурных мероприятий без согласия правообладателей, но с выплатой им вознаграждения. Подписание закона направлено на систематизацию правового регулирования общественных отношений, связанных с охраной объектов интеллектуальной собственности. Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым утверждены решения Советов специального фонда президента Беларуси по поддержке одаренной и талантливой молодежи перспективных проектов. На эти цели из республиканского бюджета за счет средств резервного фонда президента будет направлено порядка 758 тысяч рублей. Стипендии президента назначены 197 студентам вузов. Грант-премии с присвоением звания лауреата специального фонда удостоены 29 победителей международных олимпиад, конкурсов и фестивалей. Специальными премиями поощрены 79 учащихся, студентов, курсантов и 11 творческих коллективов. Вознаграждением за уклад в выховании талиновитой молоди отмечено 14 педагогов. Распоряжение главы государства направлено на выявление и поддержку одаренной и талантливой молодежи, создание благоприятных условий для ее успешной учебы и дальнейшего развития способностей, а также на стимулирование профессионального роста педагогов. В Минске появился первый диагональный пешеходный переход. Принцип такого перехода заключается в том, что на светофоре зеленый сигнал загорается одновременно для всех пешеходов. Автомобили в это время стоят на всех подъездах к перекрестку, а пешеходы могут спокойно пересечь перекресток по любой траектории, включая диагональ. Подробности рассказала старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Фрунзенского РУВД Минска Владислава Русакович.
5: В городе Минске появился первый диагональный пешеходный переход. Он расположен во Фрунзенском районе на пересечении улиц Неманской и Лицкой. Диагональный пешеходный переход – это специальная разметка на регулируемых перекрестках, которая позволяет пешеходам переходить дорогу напрямую из одного угла перекрестка в другой. Главное его отличие – временная остановка абсолютно всего автомобильного трафика во всех направлениях. Принцип диагонального перехода заключается в том, что на светофоре загорается зеленый сигнал одновременно для всех пешеходов. Автомобили в это время стоят на всех подъездах к перекрестку, а пешеходы могут спокойно пересечь перекресток по любой траектории, включая диагональ. Такой пешеходный переход также исключает риск наезда автомобиля, который поворачивает направо или налево. Таким образом, конфликт пешехода и водителя сводится к нулю. В рамках указанных изменений специалистами КУПСМЭП Мингорисполкома дополнительно установлены дорожные знаки, пешеходный переход нового исполнения и пешеходные светофоры, а также нанесена дорожная разметка. Как же правильно переходить? Правила просты, но требуют внимательности. Ищите разметку. Диагональный переход разрешен только там, где есть специальная разметка, обозначающая пешеходный переход и соответствующие дорожные знаки. Дождитесь своего сигнала. Переходить можно только тогда, когда загорелся зеленый свет для пешехода. Не задерживайтесь. Несмотря на то, что это удобно, не стоит превращать переход в прогулочную зону. Переходите уверенным шагом, чтобы успеть до смены сигнала светофора. Ну и, конечно, смотрите по сторонам. Диагональные переходы делают город комфортнее и безопаснее.
1: А у меня на этом все. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
3: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Альфа-радио. Прогноз погоды.
6: Сегодня в Минске плюс 16-18, в Витебске плюс 17-19, в Гомеле и Могилеве плюс 18-20, в Гродно плюс 19-20, в Бресте плюс 20-22. По всей стране временами дождь, возможно, гроза, лишь в Бресте без существенных осадков.

Ты слушаешь Альфа-радио. Для приятного отдыха. Только хиты. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте альфа-радио.бай.
1: Мам! Пап! Привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
2: Думаем, идея класс.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.

Александр Лукашенко накануне провел селекторное совещание по вопросам уборочной кампании 2026 года. Глава государства отметил, что встреча в формате широкого селекторного совещания носит традиционный характер, так как уборка урожая – одна из самых важных тем в стране в это время. Глава государства отметил, что в настоящее время на полях ведется параллельная работа по нескольким направлениям. Идет уборка зерновых и озимого рапса, второй – укос трав, а скоро предстоит сеять озимые культуры. Грамотно все спланировать – задача всей вертикали, от агронома и директора сельхозорганизации до губернаторов и правительства, подчеркнул президент. Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым утверждены решения Советов специального фонда президента Беларуси по поддержке одаренной и талантливой молодежи, перспективных проектов. Гранд-премии с присвоением звания лауреата специального фонда удостоены 29 победителей международных олимпиад, конкурсов и фестивалей. Специальными премиями поощрены 79 учащихся, студентов, курсантов и 11 творческих коллективов. Вознаграждением за уклад и выхование талантливых витой молоди отмечено 14 педагогов. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков с 21 по 26 июля посетит с официальным визитом Кыргызстан. В Бишкеке министр проведет встречи на высшем и высоком уровнях, а также примет участие в мероприятиях торгово-экономической направленности. Кроме того, Максим Рыженков представит нашу страну на заседании Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества, а также обсудит вопросы двусторонней повестки дня с коллегами из государств-членов ШОС. Более 11 тысяч пассажиров перевезла белорусская железная дорога в период проведения Славянского базара в Витебске на специально назначенных по этому случаю дополнительных поездах. В международном сообщении с Российской Федерацией услугами белорусской магистрали воспользовались около 6 тысяч пассажиров. Во внутреннереспубликанском сообщении белорусская железная дорога перевезла более 5 тысяч пассажиров. В пути следования они могли ознакомиться с историей и программой проведения Славянского базара. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 89 копеек, 3,68 рублей за 100 российских рублей и 4 рубля 28 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске, Бресте и Могилеве плюс 14, в Гродно, Витебске и Гомеле 15 градусов тепла. Сегодня в Минске плюс 16-18, в Витебске плюс 17-19, в Гомеле и Могилеве плюс 18-20, в Гродно плюс 19-20, в Бресте плюс 20-22. По всей стране временами дождь, возможно, гроза, лишь в Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Радио твоего дня.
1: Я знаю законы нашей страны.
2: Я знаю законы нашей страны.
3: И я знаю законы нашей страны.
1: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
4: Мы знаем законы нашей страны.
5: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Реклама.
1: Важны спокойствие и нервы. Сон ненарушенный и ежедневный. Знакомьтесь, помогает он. Ревалон, Ревалон, Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: аналитика, мнение экспертов, события в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-Радио».
1: 7 часов 59 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». Стартует очередной рабочий день. Среда на дворе, 22 июля. 2 часа ток-шоу «Будни» звучит в эфире на старте этого рабочего дня. Во второй части программы ждем здесь, в этой студии, нашего гостя-эксперта. Будем с ним обсуждать те события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. В первом часе обзор прессы, рубрика «Государство для народа» прозвучит обязательно. В середине часа короткий выпуск новостей и прогноз погоды. В первые 30 минут прозвучит гороскоп для каждого знака зодиака и рубрика «Утренний обход». Разберемся, о чем же пишут популярные телеграм-каналы. Все это ток-шоу «Будни» прям по курсу. Конечно же, выпуск новостей и прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро.
0: В Беларуси 8 утра.

Александр Лукашенко поручил принять самые жесткие меры в отношении недостатков на уборочной. Об этом он заявил накануне на селекторном совещании. Глава государства четко расставил акценты в вопросе, кто и за что отвечает в уборочной компании. Организация уборки урожая – дело председателей облисполкомов, райисполкомов и, естественно, руководителей хозяйств. Министр сельского хозяйства и продовольствия должен следить за соблюдением технологии. А главная задача вице-премьера, отвечающего за сферу АПК – реализация продукции. В вопросе обеспечения кадрами президент подчеркнул, что это дело руководства на местах, как и кого привлекать, но поставленные задачи должны быть выполнены в полном объеме. Александр Лукашенко подписал закон, который оптимизирует административные процедуры, связанные с правовой охраной объектов интеллектуальной собственности. В частности, сокращаются сроки проведения экспертиз заявок, выдачи свидетельств на товарные знаки и географические указания, а также регистрации объектов правопромышленной собственности. Законом также урегулирован порядок выплаты вознаграждения авторам за использование служебных произведений науки, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, сортов растений и секретов производства. В Беларуси с 1 сентября к занятиям приступят около 1 миллиона школьников. К новому учебному году планируется ввести в эксплуатацию две школы-новостройки в Минском районе. В новых зданиях учебный год начнут средняя школа номер 6 города Могилева и средняя школа номер 3 Смолевичей. Кроме того, в более чем 20 учреждениях образования стартует пилотный проект. С 8 класса ребята смогут углубленно изучать математику, физику, химию и биологию. Главная цель – сформировать у школьников устойчивую мотивацию к науке, а педагогам предоставить новые возможности для профессионального роста. Много душевного вайба, различных активностей для взрослых и детей, национальная кухня, а также масштабная концертная программа ждет гостей и участников музыкального фестиваля «Большая Барт-Рыбалка». Он пройдет с 24 по 26 июля на живописном берегу Чигиринского водохранилища в Быховском районе. Кроме сольных концертов гостей, в программе запланированы яркие тематические музыкальные проекты. Более подробно с программой и информацией о фестивале можно ознакомиться на официальном сайте bartrybalka.by. Информационные партнеры фестиваля – издательский дом «Беларусь сегодня», сетевое издание sb.by и «Альфа-радио». Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США – 2 рубля 89 копеек, 3,68 за 100 российских рублей и 4 рубля 28 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске, Бресте и Могилеве плюс 14, в Гродно и Витебске плюс 15, в Гомеле 16 тепла. Сегодня в Минске плюс 16-18, в Витебске плюс 17-19, в Гомеле и Могилеве плюс 18-20, в Гродно плюс 19-20, в Бресте плюс 20-22. По всей стране временами дождь, возможно гроза, лишь в Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни. Утренний обход».
1: Итак, рубрика «Утренний обход». Посмотрим, о чем же сегодня пишут популярные телеграм-каналы. Ньюсбай пишет о том, что на Эрдогана готовили покушение. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Там же информация о том, что в Беларуси со следующей недели ежедневно будут убирать не менее 6% посевов зерновых. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Желтые сливы рассказывают историю о том, как туристы не перестают удивляться выбору в белорусских магазинах. Полки ломятся от вкусной отечественной продукции. Кругом чисто, нет мусора. Как-то зачастую бывает в Европе. Более подробно в телеграм-канале «Желтые сливы». СБ «Беларусь сегодня». Зачем в Беларусь едут работники из Узбекистана? Президент расставил точки над «и». Более подробно в телеграм-канале СБ «Беларусь сегодня». И там информация о том, что завод «Маскупава» до конца года поставит Минздраву 160 автомобилей скорой медицинской помощи. Более подробно читайте в телеграм-канале СБ «Беларусь сегодня». Вот такой вот утренний обход популярных телеграм-каналов. Подписывайтесь только на проверенные паблики и обязательно подпишитесь на телеграм-канал «Альфа-Радио». Мнение наших гостей-экспертов, наши новые проекты, программы и акции – все это в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь и будьте с нами.
0: Альфа-Радио. Песни о Беларуси.

0: Реклама.
1: И достается сложный билет, неврастения и нарушение сна. Готовы ответить?
2: Конечно. Револон готов ответить. Револон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама. Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

Гороскоп. Гороскоп для каждого знака зодиака расскажу прямо сейчас. Узнаем, что готовят звезды на день сегодняшний. Овен. Не со всеми делами удастся справиться так быстро, как хотелось бы. Запаситесь сегодня терпением. Телец. Подходящий день для того, чтобы придумать что-нибудь полезное. Если вы давно собирались сделать гениальное изобретение, не теряйте времени даром. Сейчас у вас есть шансы все сделать и все успеть. Близнецы. Отличный, плодотворный день. Вы кого угодно способны убедить в своей правоте, и отчасти именно в этом и кроется секрет вашего успеха. Рак. Старайтесь не говорить лишнего в первой половине дня. Необдуманные слова могут иметь неприятные последствия. Лев. Подходящий день для того, чтобы проявить лидерские качества. Не пытайтесь решить все проблемы в одиночку. Дева. Отличный день для делового общения. Хорошо проходят переговоры с потенциальными партнерами, встречи с возможными работодателями. Весы. Сегодня вы быстро справляетесь с делами, которые в другое время могли бы отнять много времени. Скорпион. Вы сегодня в ударе. Все складывается неплохо, но слишком больших надежд все же питать не стоит. Стрелец. Сохраняйте спокойствие и старайтесь никуда не торопиться. День категорически не подходит для того, чтобы решать несколько вопросов сразу или же бросаться от одного дела к другому. Козерог. Начало дня требует осторожности. В это время лучше не принимать серьезных решений, не заниматься важными делами, ничего кардинально не менять в жизни. В Водолей. Не все дается легко, но ни проблемы, ни преграды, ни неудачи не заставят вас уступить или отказаться от задуманного. Рыбы. Начало дня может быть довольно-таки нервным. В это время многим рыбам приходится иметь дело с неприятными людьми, вести горячие споры, разбираться в запутанных ситуациях. Вот такой вот гороскоп для каждого знака зодиака. Но в целом сегодняшний день — это день, когда будет много разговоров. Не всегда и стоит воспринимать всерьез. Сегодня многие легкомысленно относятся к словам, дают обещания, не собираясь выполнять их. Вот такой вот гороскоп. Традиционно, вне зависимости от того, что сулят обещать нам с вами звезды, пусть день будет легким, приятным, добрым и позитивным. Для этого проведите его в компании с Альфа-Радио.

Александр Лукашенко поручил наращивать темпы уборочной кампании, чтобы со следующей недели ежедневно убирать не менее 6% посевов зерновых. Соответствующее поручение он дал накануне на селекторном совещании. Александр Лукашенко поздравил президента Грузии Михаила Кавелашвили с 55-летием. Президент выразил уверенность, что дальнейшее расширение сотрудничества на принципах партнерства и взаимопонимания будет обязательно способствовать процветанию обоих государств. Меры по снижению числа ДТП с участием диких животных и профилактику аварий по вине водителей со стажем управления до 2 лет рассмотрели накануне на заседании Постоянной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Совете министров под председательством заместителя премьер-министра Александра Терехова. Территории 4 родников планируют благоустроить в Минской области до конца года. Из областного бюджета выделено около 80 тысяч рублей. Один из таких объектов размещается в городском парке Логойска. И о погоде. Сейчас в Бресте и Гродно плюс 12, в Гомеле плюс 13, в Минске, Витебске и Могилеве плюс 14. Сегодня в Минске плюс 16-18, в Витебске плюс 17-19, в Гомеле и Могилеве плюс 18-20, в Гродно плюс 19-20, в Бресте плюс 20-22. По всей стране временами дождь, возможно, гроза, лишь в Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Государство для народа.
1: Итак, рубрика «Государство для народа». В Бресте в этом году откроют еще одну среднюю школу и детский сад. Конечно же, преображается заречная часть города, долгожданный садик. К 7 ноября обещали, и все, конечно же, получится. К концу года будет также и школа. Получится перераспределить нагрузку на учреждения образования в этой части города и обеспечить шаговую доступность. Еще важная история. В Бресте арендный дом для педагогических работников планируют ввести в эксплуатацию в нынешнем сентябре. Строительство остается в приоритете. Понимая востребованность жилья, конечно же, работают над тем, чтобы максимально сохранить динамику, предоставляя возможности как инвесторам, так и гражданам самостоятельно улучшать свои жилищные условия. Конечно же, в нашей стране не забывают про военнослужащих, многодетные семьи и другие категории граждан, которые также нуждаются в поддержке государства. Здесь крен идет уже на данном этапе в сторону арендного жилья. И следующая важная история. В Минске за первые 6 месяцев 2026 года после капитального ремонта введено в эксплуатацию 225 900 квадратных метров общей площади жилых домов. Кстати, одно из важнейших мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации жилищного фонда – замена лифтов, отработавших нормативный срок. В предыдущие годы реализация ускоренной программы замены позволила вывести из эксплуатации все лифты со сверхнормативными сроками эксплуатации. В 2026 году планируется заменить 221 лифт. Вот такая вот рубрика «Государство для народа». Каждый день в нашей стране происходит важное событие. Рассказываем о них в рубрике «Государство для народа». И знаете, нам каждый день есть о чем рассказывать, а каждому из нас с вами есть чем гордиться.

Реклама. Нарушен сон? Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
0: Читай, думай, анализируй. Обзор прессы.
3: Итак, обзор прессы. Посмотрим, о чем же пишут средства массовой информации нашей страны. Газета «Республика» рассказывает о том, какие объекты возводят в Гомельском районе. Более подробно читайте на странице газеты «Республика». КСБ «Беларусь сегодня». Студотряды помогают возводить новую школу в Могилеве, объявленную областной молодежной стройкой. Более подробно читайте на страницах СБ «Беларусь сегодня». И сетевое издание sb.by. Кемпинги «Раздора». Рейд по пляжам Вилейского водохранилища в проекте «В понедельник дойдет до Лукашенко». Более подробно на сайте sb.by. Вот такой вот обзор прессы на старте рабочего дня. Продолжаем двигаться дальше. В следующем часе ждем здесь, в этой студии, нашего гостя. Это будет Дмитрий Шевцов. Обсудим с ним те события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире Альфа-Радио на протяжении следующего часа.

0: Александр Лукашенко поручил наращивать темпы уборочной кампании, чтобы со следующей недели ежедневно убирать не менее 6% посевов зерновых. Соответствующее поручение он дал накануне на селекторном совещании. Особое внимание соблюдению технологической дисциплины. Глава государства поручил правоохранителям также держать на контроле вопросы дисциплины и помогать в этом плане руководству райисполкомов и руководителям хозяйств. Александр Лукашенко поздравил президента Грузии Михаила Кавелашвили с 55-летием. Отношения между Минском и Тбилиси основываются на искренней дружбе и тесных культурных связях, которые успешно формировались на протяжении десятилетий советской эпохи, когда наши народы жили и трудились в добрососедстве, вместе развивали экономику, культуру и спорт, достигали больших результатов и настоящих побед. Уверен, дальнейшее расширение сотрудничества на принципах партнерства и взаимопонимания будет обязательно способствовать процветанию обоих государств, говорится в поздравлении. Меры по снижению числа ДТП с участием диких животных, развитие системы автоматической фиксации нарушений ПДД и профилактику аварий по вине водителей со стажем управления до 2 лет рассмотрели на заседании постоянной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Совете министров под председательством заместителя премьер-министра Александра Терехова. Особое внимание уделено вопросу профилактики аварий по вине водителей со стажем управления до 2 лет. Предложено сконцентрировать усилия на повышении качество подготовки курсантов автошкол. Рассмотрен вопрос о внесении изменений в единые программы подготовки. И в завершении выпуска: территории 4 родников планируют благоустроить в Минской области до конца этого года. Из областного бюджета выделено около 80 тысяч рублей. Один из таких объектов размещается в городском парке Логойска. Родник является гидрологическим памятником природы. Также благоустройство родника запланировано в Мариной Горке Пуховичского района. Еще 2 таких объекта находятся в Смолевическом районе. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 89 копеек. 3,68 за 100 российских рублей и 4 рубля 28 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде: сейчас в Бресте и Гродно плюс 12, в Гомеле плюс 13, в Минске, Витебске и Могилеве плюс 14. Сегодня в Минске плюс 16-18, в Витебске плюс 17-19, в Гомеле и Могилеве плюс 18-20, в Гродно плюс 19-20, в Бресте плюс 20-22. По всей стране временами дождь, возможно гроза, лишь в Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа Радио. Через несколько минут слушайте продолжение ток-шоу «Будни». Сегодняшний гость – генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов. Одна из самых важных тем в стране – Лукашенко провел большой селектор по вопросам уборочной кампании. Президент Беларуси задал планку для уборочной со следующей недели не меньше 6% в день. Национальное собрание Беларуси и арабский парламент подписали меморандум о взаимопонимании. Эти и другие темы обсудят в студии. Оставайтесь с нами. Также смотрите стрим ток-шоу «Будни» на портале sb.by, YouTube-канале SBTV и в социальных сетях.
1: Альфа-радио сделано в Беларуси.

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни» здесь, в этой студии. Традиционно во второй части нашей программы будем обсуждать самое важное событие, событие, которое происходит и в Беларуси, за ее пределами. Я напомню, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире «Альфа-радио» на протяжении этого часа. Также напомню, что слушать нас можно онлайн на сайте alfaradio.by. Готов представить сегодняшнего гостя. Это депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Евгеньевич Шевцов. Доброе утро, Дмитрий Евгеньевич.
2: Доброе утро.
1: Рад вас видеть. Начнем с темы, которая касается продовольственной безопасности нашей страны, да и в целом, скажем так, жизни нашей. Потому что от этого зависит то, как мы будем жить, будем ли мы с хлебом. Конечно же, говоря о том, что глава государства провел большое селекторное совещание вчера по вопросам уборочной кампании 2026 года. То, что касается темы уборки, конечно же, мы видим, что уборочная кампания набирает обороты, такая горячая пора в прямом смысле этого слова. Но вот внимание президента к этой теме всегда самое пристальное, давайте говорить прямо. Но вот сегодня же особенно. Вот как вплетается турбулентность в разных регионах мира и продовольственная безопасность в нашей стране? Почему вот, да, приоритеты расставляются еще вот в сторону еще большей значимости того, что происходит сейчас во время уборочной кампании?
2: Вы знаете, сколько наш президент руководит нашей страной на протяжении этих 32 лет, всегда на повестке дня стоит вопрос номер один – продовольственная безопасность. Александр Григорьевич четко сказал, если мы упустим момент, что мы будем есть? Мы будем полностью зависимы от импорта, который к нам будет приходить? Нет, мы на это не пойдем. Более того, жизнь показала, что наши товары, они намного качественнее, вкуснее и полезнее, чем любые импортные аналоги. И на сегодняшний момент, благодаря вот этой четкой не только политике, но и постоянного контроля со стороны президента нон-стоп, ход уборочный. Ну, начнем с, как обычно, да, осень наступает, это подготовка к посеву, всегда совещания проходят, в каком состоянии техника, как она обслуживается, как она хранится, весна это посевная, опять же на контроле у президента, ну и, конечно же, сам ход уборочный, то есть фактически это, этот вопрос, это не проблема. Нет, это вопрос, который всегда находится на столе у главы нашего государства, и мы видим те плоды, которые есть. Сегодня мы уже не пытаемся говорить, что битва за урожай, там погодные условия помешали, еще что-то. Сегодня стоит на повестке дня собрать 11 миллионов тонн. Ну, это для нас на самом деле еще там 6 лет, 7 лет тому назад было такое... Да как так можно? Да, это же очень тяжело.
1: Сегодня... Казались нереальными цифрами.
2: Да, сегодня никаких проблем. Это все нормально. Но, опять же, вот давайте посмотрим совещание, которое проводил с правительством глава государства. Те вопросы. 6% ежедневно уборка зерновых. Мы прекрасно понимаем, что погодные условия постоянно вносят свои какие-то корректировки. Там дожди, там проливные. До этого, опять же, санцепек был. Вместе с тем мы уже научились подстраиваться под эти вещи. И, конечно же, сейчас уже точечные корректировки тех задач, которые вот глобально для того, чтобы весь урожай был собран. Мы видим, что президент говорит уже и дает вектор посыла уже на то, что кадры должны быть подготовлены кадры, потому что мы прекрасно понимаем, что трактор «Беларусь» 20 лет тому назад и современный, энергонасыщенный, это уже как реактивный самолет. Конечно, здесь надо уже соответствовать, надо уметь работать, надо беречь эту технику, потому что она стоит больших денег. И на самом деле мы видим тех чемпионов, которые, когда подводятся итоги, работают на всех энергонасыщенных тракторах, комбайнах, какое количество урожая уже сейчас собирается. Ну и, конечно же, дисциплина абсолютно. Мы видим, что все равно есть проблемы, есть недочеты, есть какие-то хищения. Ну, это человеческий фактор. И здесь, конечно, контрольная функция должна, определенных ведомств должна быть тоже на чеку для того, чтобы не было каких-то сбоев вот таких вот по причине безалаберности людей, чтобы наша уборочная кампания шла своим чередом, чтобы мы не только накормили нашу страну, да, об этом уже вопрос не стоит. Мы однозначно кормим свою страну. Но сейчас речь идет о том, что зерно – это золото. Президент недаром сказал, что мы пришли к тому, что зерно – это уже золото. И так оно и есть, поэтому чем больше мы продадим, тем больше прибыли мы получим.
1: Кстати, вот опять же, немного такой, наверное, философский вопрос, но тем не менее, хотел бы, наверное, его задать. Президент говорит о том, что когда мир сотрясают войны и конфликты, грань между здравым смыслом и безумием отдельных, в том числе политиков, отсутствует. Нам нужно пахать, сеять и убирать хлеб. Вот вы говорили про человеческий фактор. Можно ли говорить о том, что, опять же, вот селекторное совещание, да, глава государства проводит его с людьми, которые ответственны за результат уборочной кампании, но и касается каждого из нас, потому что вот этот человеческий фактор пресловутый, это вызов тоже нам, белорусам, что вокруг, мы должны, наверное, тоже где-то остановиться, подумать и понять, что вокруг действительно рядом идет война, в мире очень неспокойно. Вот какие слова должны услышать от президента мы, белорусы? Потому что ну, мы видим, в каких условиях наша страна находится, что происходит рядом с нами.
2: Однажды президент сказал: раздевайся и работай. Да? Вы знаете, ну, наверное, более лаконично не скажешь. Конечно, у нас есть службы, которые денно и ношно бредут за тем, чтобы наша страна находилась в безопасности, чтобы целостность границ была у нас сохранена, чтобы никаких красных, там, синих, зеленых линий никто никогда не нарушал. Это, для этого есть у нас специальные подразделения, войска, армия и так дальше. Все остальные должны работать, просто честно работать, приходить на работу и работать, а потом радоваться жизни, ну и на работе тоже можно жизни радоваться. Поэтому вот здесь я понимаю следующий посыл. Да, турбулентность очень высока, да, мы видим, как эти вихри геополитики закручиваются, вспыхнул там пожар в виде каких-то локальных конфликтов, там пожар, но мы живем в безопасной, процветающей стране. Да? Это очень сложно удержать вот этот баланс. Мы видим, какие переговоры идут внешнеполитические с разными странами, какая насыщенная международная повестка по поездкам нашего президента. Все для того, чтобы мы просто работали. Ты приходи и честно выполняй свой долг. Все. Все остальное будет обеспечено людьми, которые обеспечивают безопасность, и главой государственным правительством для того, чтобы мы жили в процветающей стране. Поэтому надо просто работать.
1: Ну, еще одна тема. Президент отметил, что управлять уборочно надо в поле, а не из окна кабинета. Вот о чем говорит президент. Почему действительно важно, скажем так, выходить, скажем так, на землю, смотреть, что там происходит, а не из окна кабинета. Тоже
2: ну,
1: такой
2: конечно,
1: вызов.
2: Мы же видим, когда наш президент осуществляет поездку по регионам, да, когда он летит на вертолете, он внимательно смотрит, как идут уборочная кампания, как идет сохранность лесов, возобновление культуры и так дальше. Он потом всегда дает свои и критические замечания, и хвалит какие-то регионы. Это все вот только потому, что он видит это собственными глазами. Поэтому, ну, как любой руководитель, ты прекрасно понимаешь, что одно дело, когда тебе говорят, что у нас там все хорошо, либо есть какой-то вопрос, но, опять же, присутствует человеческий фактор, да, и поэтому ты лучше поднимись лишний раз и посмотри своими глазами, тогда ты будешь уверен, что у тебя все хорошо.
1: Ну, и, кстати, президент, да, вы правильно говорите, личным примером показывает, как нужно работать, да, да, да, конкретно выезжая на места. Ну, что ж, спасибо огромное, продолжаем двигаться дальше. Следующая тема очень важна для развития нашей страны вот в международной повестке. Национальное собрание Беларуси и Арабский парламент подписали меморандум о взаимопонимании. Очень, мне кажется, важная веха в истории нашей страны, в целом, скажем так, очень важная составляющая и благополучие вообще в регионе, потому что, ну, мы видим, что очень многие страны разделяют те ценности, которые несет белорусское государство, и те смыслы, которые мы закладываем вообще в существование любого государства. Ваше видение, вот как вы видите эту ситуацию, почему важен этот меморандум?
2: Ну, как почему? Это позволяет Республике Беларусь закрепиться на новой площадке. Да, понятно, что мы с рядом арабских стран сотрудничаем, и те представители арабского парламента, которые приехали, те страны, мы и так надежные партнеры и у Арабских Эмиратов, и у Ливии, и Иордании, да, но вместе с тем очень важна для геополитики возможность выйти на ту или иную парламентскую площадку. Поэтому мы сотрудничаем с ASEAN, да, Юго-Восточной Азии парламентом, панафриканским парламентом, латиноамериканским парламентом. Это те мощные надстройки, через которые мы потом со своей экономикой, со своей промышленностью входим на те страны, которые входят уже непосредственно в эти парламенты. И сейчас возможность подписать меморандум – это шаг к тому, что мы сейчас полноправно можем войти не точечно на какую-то определенную страну, а в дальнейшем имеем перспективу возможности сотрудничать сразу с рядом восточных стран. Это очень важно.
1: Кстати, а то, что касается народной дипломатии, мы прекрасно понимаем, что сейчас, да, вот опять же говорили уже на старте, некоторые политики принимают вот порой безумные какие-то решения, а вот народная дипломатия, да, она становится сейчас некой опорой вообще здравого смысла в мире в целом, потому что мы видим то, что происходит, что иногда политики оторваны и от того, что хочет их народ, и в целом вот какой-то ситуации в мире, а вот народная дипломатия медленно, наверное, не так, как хотелось бы, но, тем не менее, вот она продвигает свои какие-то нарративы и распространяется уже так на весь мир.
2: Вы знаете, народная дипломатия во все времена играла свою очень важную роль по той простой причине, что культурные обмены, обмен студентами, обмен на уровне посещений депутатов парламентов, различные контакты на любом уровне, уровне образования, уровне здравоохранения, когда мы едем в ту страну изучать опыт там, системы здравоохранения, образования, еще чего-то, к нам приезжают. Это позволяет глазами своими увидеть то, что происходит в этой стране на самом деле. И когда тебе идет информационная повестка, что Республика Беларусь здесь замкнута, здесь все разваливается, и не знаю, что там, какие страхи про нас пишут, то это просто вызывает, во-первых, дисбаланс у человека, который видел своими глазами, и потом отторжение. И когда у человека есть отторжение, то уже какая бы повестка ни была, он ее однозначно будет подвергать критике. И поэтому дипломатия народная, она очень важна, потому что мы видим по нашим прибалтийским странам, да, когда люди приезжают сюда для того, чтобы посмотреть, что же здесь загнило, да, а в конечном итоге они выезжают тут груженными автомобилями, покупая и скупая все на свете, да, и их потом не переубедить. И когда им начинают рассказывать, что, ну, здесь какой-то страх, то люди лучше знают и лучше понимают. Поэтому народная дипломатия во все времена, особенно сейчас, когда так. Вы точно сказали, что некоторые политики оторваны вообще, сами оторваны от земли, а их мозг оторван от тела, то поэтому здесь вот уже это лего собрать уже невозможно. Поэтому чем больше будет народной дипломатии, тем лучше люди этих стран будут понимать, что мы надежный партнер.
1: Ну что ж, спасибо огромное за мнение. Прервемся буквально на несколько минут. В нашем эфире, в эфире Альфа-Радио, прозвучит короткий выпуск новостей и прогноз погоды. Ну а затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-Радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-Радио, ссылка обязательная.
3: Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым утверждены решения Совета специального фонда президента Беларуси по поддержке одаренной и талантливой молодежи, перспективных проектов. Президент Беларуси подписал закон, который оптимизирует административные процедуры, связанные с правовой охраной объектов интеллектуальной собственности. Министерство сельского хозяйства и продовольствия установило предельные минимальные цены на ряд товаров, реализуемых по внешнеторговым договорам. Много душевного вайба, различных активностей, национальная кухня, а также масштабная концертная программа ждет гостей и участников музыкального фестиваля «Большая Барт-рыбалка». Он пройдет с 24 по 26 июля. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 12, в Минске, Могилеве, Витебске и Бресте плюс 14, в Гомеле 16 градусов тепла. Сегодня в Минске плюс 16-18, в Витебске плюс 17-19, в Гомеле и Могилеве плюс 18-20, в Гродно плюс 19-20, в Бресте 20-22 со знаком плюс. По всей стране временами дождь, возможно гроза, лишь в Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.
0: Альфа-Радио. Песни о Беларуси.

0: «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни». Здесь, в этой студии, продолжаем обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите наш стрим и слушайте программу в эфире «Альфа-радио» до финала этого часа. В гостях у нас сегодня Дмитрий Евгеньевич Шевцов. Дмитрий Евгеньевич, следующая тема, кстати, уже не единожды появляется в информационном поле. Здесь, в этой студии, мы обсуждали эту тему, наверное, не один раз. Но, тем не менее, парламент Франции рассмотрит законопроект о запрете социальных сетей для детей младше 15 лет. То, что касается социальных сетей, мы видим, что проблема острая, проблема назрела, да, и давайте говорить прямо, и нашу страну эта проблема также не обошла стороной. Мы все прекрасно понимаем, что соцсети сейчас действительно захватывают внимание молодого поколения, и не только. Вот ваше видение этой ситуации, вот запреты, то, что происходит. Уже некоторые страны же официально запретили, да, регистрацию детей до определенного возраста в социальных сетях. Что происходит в этом ключе? Почему все спохватились так вдруг и бросили заниматься социальными
2: сетями? Знаете, бред. Просто банальный бред. Хочется сказать притчу про кота, которому делать нечего. Но, честно, я вам скажу, что сейчас, когда влияние Макрона на излете, когда его поддерживают не более 18% населения, то хватаются за любую соломинку. Да? Они не могут разобраться ни со своими педофилами, они не могут разобраться ни со своей внутренней кризисной ситуацией, по всем фронтам, да, это и социальная сфера лежит на боку, разлагается, и медицина, и образование, но сейчас они уже решили хоть как-то где-то выровняться за счет того, что мы запретим с 15 лет, или до 15 лет, вернее, детям пользоваться соцсетями. Хочется спросить, а каким образом? Mm-hmm. Ну вот как вы это собираетесь сделать? Это, понимаете, это опять раздувать щеки, начинать надувать мыльные пузыри у себя в парламенте. Мы сделаем такой закон. Дальше вы сделали закон. А зачем вам этот закон? Вы потратили столько человека часов, вы получали заработную плату, или будете получать заработную плату за разработку этого законопроекта, который не будет работать. Какие механизмы запрета? Вы должны что? Каждого ребенка идентифицировать, или даже не каждого ребенка, а каждого гражданина, чтобы смотреть, вот ему там 14 лет, 11 месяцев, 28 дней есть, он еще не может пользоваться. Mm-hmm. На следующий день ему уже включают доступ. Да, слушайте, ну не смешите вы меня. Наши дети обойдут все, что угодно для того, чтобы как пользоваться, пользовались, так и будут пользоваться социальными сетями. Когда mm-hmm. ты не помнишь код от своего телефона, от смартфона, а трехлетний ребенок, который взял телефон, он уже орудует у тебя везде и всюду, да, методом тыка, я не знаю, какой интуицию, он уже залез туда. Но это ерунда. Поэтому это, конечно же, никоим случаем работать не будет, никакого положительного эффекта не принесет. А другой вопрос, что, конечно же, детей надо ограничивать. Определенные контенты надо, конечно же, закрывать, но это не тем, что мы просто закрыли им интернет. Это такая ересь, что дальше некуда.
1: Ну что, следующая тема. Тема, кстати, касается тоже достаточно такой серьезной темы. Мы уже не единожды здесь замечали, что, скажем так, климат меняется, да, и мы видим, что в Европе достаточно серьезная проблема, невыносимая жара, устроила там мини-энергокризис, возвращается жара, уже там и снижает мощность АЭС во Франции, создала проблемы по доставке угля по рекам в Германии, которые обмелели. Вот проблемы, вызовы перед Европейским Союзом сейчас достаточно серьезны. Способны ли они их решить? Потому что мы видим, что, к сожалению, о чем говорили в начале программы, там политики не занимаются теми проблемами
2: насущными, да, занимаются какой-то геополитикой. Конечно, способны решить все кризисные вопросы, которые у них там возникают. Способны при наличии самого главного – желания. Если его нет, если им все равно, если они заняты тем, что накачивают деньгами Украину, понимая, что часть потом обратно вернется в виде там мешков со слитками или с бумажным эквивалентом, которые там опять на броневиках этих инкассаторских там туда-сюда будут возить, да, то им не до этого. А решить они могут. Но мы же видим вот эту последовательность политики, когда они сначала отказались от дешевого газа, нефти с России, потом они разобрали провода, у них экономический кризис связан в том числе с тем, что все резко подскочило на 150 и выше процентов. Понятно, что сейчас они решили опять где-то там показать, что зеленая энергетика это хорошо, но для того, чтобы просто хоть какие-то очки, я уже не знаю, розовые треснутые, но розовые очки надеть населению для того, чтобы они, наверное, где-то там чуть-чуть отошли от той проблемы, которая на самом деле есть. И поэтому, когда была колоссальная жара, они не давали включать кондиционеры, да, ну это вообще караул. Ты смотришь те репортажи, которые сами жители выкладывают, где горы просто мусора, коммунальные службы не работают, электричество стоит дорого, кондиционерами пользоваться нельзя, народ мрет как мухи. Вы знаете, уже начинаешь радоваться тому, что они выстраивают забор с Белоруссией. Потому что если они будут продолжать так и дальше, то, конечно же, Европу может захватить, очень не хотелось бы, но может захватить серьезные эпидемии, которые были там в 18 веке и раньше, да, когда там просто выкашивалась половина населения. Мы видим количество крыс, которые бегают, разносчики, холеры, чумы и всего остального, да, мы видим горы мусора, мы видим антисанитарию, и вы знаете, ну, вот им уже осталось, наверное, совсем немного, если они вдруг не захотят посмотреть, что же у меня под ногами творится.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Следующая тема тоже активно обсуждается в средствах массовой информации. Кадровая чехарда в Киеве. Что происходит? Почему мы, скажем так, все меньше и меньше, к сожалению, слышим о каких-то темах, которые касаются переговорного процесса, либо остановки конфликта? А вот в основном кадровая чехарда и больше ничего. Пока.
2: Ну, это все элементарно и все понятно, потому что их президент, мало того, что он нелегитимный, но ему сейчас уже все, даже свои, начинают об этом напоминать. И он прекрасно понимает, что следующий год, если будут выборы у власти, он не останется с вероятностью 100,1%. Это практически равно физическую смерть для этого человека. Причем никто за ним охотится не будет, его подушкой удушат собственные люди. Поэтому он прекрасно понимает, что всех нормальных конкурентов, которые хоть каким-то образом могут претендовать на трон разваленной страны, он будет уничтожать. Во всех смыслах, конечно, в первую очередь политических, поэтому как только более-менее сильный появляется там у них лидер, не политик, нет, лидер, его сразу же начинают то в Англии отправлять послом, да, куда-то потом забыли, то просто отправлять в отставку. Поэтому, ну, это политика, политика последнего вагона, из которого тебя выпихивают уже просто на железнодорожные пути, а ты всяческими возможностями, там, скрученными пальцами цепляешься там за все, что угодно.
1: Кстати, а почему, когда идет какая-то кадровая чехарда, какие-то перестановки, какие-то коррупционные скандалы, всегда всплывает тема, скажем так, наступления с территории Беларуси? Вот уже даже, честно говоря, в соцсетях начинают люди реагировать и смеяться, что как только что-то там, да, задержали кого-то за коррупцию, опять наступление из Беларуси. Сколько можно спекулировать на этой теме? Президент, опять же, даже вот, скажем так, в лишний раз всегда проговаривает, и на селекторном совещании еще раз проговорит, что да, мы, конечно, готовы защищать нашу страну, но не готовимся ни к какому наступлению. Почему эта тема, вот кому она интересна, и самое главное, выгодна ли она кому-либо?
2: Конечно, выгодна, и она будет выгодна до тех пор, пока, ну, на нее будут реагировать. Пока вот еще там раздражитель есть, поэтому этой темой будут спекулировать, но я хочу сказать, что прежде всего спекулируют этой темой по той простой причине, потому что они на самом деле прекрасно все понимают, что Беларусь никуда, ни на кого никогда нападать не собиралась и не собирается. Поэтому с учетом тех и гарантий, и понимания ситуации, что мы никогда в жизни ни на кого самостоятельно не нападем, этой темой можно спокойно и спекулировать. Поэтому для того, чтобы как только там в очередной скандал, мы же видим, как эти снаряды коррупционные, эти пакеты, взрыв-пакеты ложатся все ближе и ближе вокруг этого несостоявшегося клоуна,
1: так.
2: Вот, то тем больше начинает возникать вот этих вот посылок отвести ситуацию в другое русло. То он начинает рассказывать, что мы сейчас опять там нападем там на территорию России, то мы на самом деле освободили часть того города, который там Россия захватила. Я уже не называю какой, потому что сценарий меняется, Россия достаточно плотно идет вперед, и вот эти вот какие-то посылы, то мы начинаем начинает риторика идти, что Беларусь пытается напасть, то еще какие-то вещи. То есть, ну, вот эта вот, вот размытость, да, делание вида, что мы что-то пытаемся сделать, на самом деле заканчивается только тем, что дайте нам возможность изготовления и выпуска ракет, дайте нам денег, ну и, в принципе, все. Mm-hmm. И самое главное, не требуйте от нас никаких отчетов. Ну, вот она политика, поэтому... Ну что ж, надо, конечно, надо держать ухо востро и, конечно же, реагировать на все вот эти вот выпады в адрес, в том числе несостоявшиеся обвинения в адрес нашей страны, потому что мы однозначно должны реагировать и должны все-таки говорить всему миру о той миролюбивой политике, которую мы проводим. А то, что о нас говорят, ну пусть останется на их совести.
1: Кстати, вот опять же, то, что касается темы турбулентности, свежая информация, США завершили очередную серию ударов по Ирану. Честно говоря, мы видим, что как-то, опять же, тема переговоров, она как-то уходит в небытие. Очень жаль, к сожалению. Ормузский пролив снова, опять же, под угрозой. Да, мы прекрасно понимаем, что торговое судоходство, конечно же, будет опять затормаживаться, то есть будут нарушаться какие-то логистические цепочки. Вот, возвращаясь к теме на старте сегодняшнего разговора, да, продовольственная безопасность, мы видели, что происходило, когда перекрывается Ормузский пролив полностью, да, как, опять же, и цены на энергоресурсы и, понятно, продовольствие. Что происходит в Иране сейчас и как это, опять же, аукнется всему миру, вот на ваш взгляд? Не останавливается, скажем так, противостояние?
2: Ну, вы знаете, я хочу сказать, что вот Трамп — это человек из 90-х, которого по какой-то причине забыли в шкафу.
1: Так.
2: И потом, когда разгребали там старую мебель, вдруг открыли шкаф, и он вышел. То есть вот его... я не хочу обидеть этого человека, да, до определенной черты, но вместе с тем его вся политика — это вот, знаете, такое а-ля братки 90-х, вот эти вот рейдерские захваты. Плевал я на вас на всех, я здесь один такой, и поэтому либо вы служите мне, не делайте, не то, только делайте, как я сказал, слушайте мне беспрекословно, либо вам всем будет хана, как в 90-х, да, в прямом смысле этого слова. Поэтому, ну, давайте вот рассмотрим, как начиналась вся ситуация с Ормузским проливом, да. Надо было показать, что Иран опять начинает готовить там какие-то грязные бомбы для того, чтобы начать бомбить с одной единственной целью — захватить в сферу влияния прохода судов через Ормузский пролив. Да, Иран, дай бог здоровья этой стране, разгадал эту ситуацию. Mm-hmm. Да, он заблокировал самолично Ормузский пролив, начал наносить ответные удары, и у них ничего не получилось. У них это у коалиции, и у Израиля, и Соединенных Штатов Америки, и других приспешников. Ничего не получилось. Ормузский пролив был заблокирован. Ну, на что, что сказала Америка? Все, все нормально, мы победили. Все, mm-hmm. давайте расходимся, открываем Ормузский пролив. Да? Ормузский пролив открыли, они подъехали туда со своими военными кораблями и сказали, что они сказали? 10%, по-моему, они сказали, mm-hmm. да, от стоимости груза, который переводится через Ормузский пролив, это наш. Говорит, ну 2 миллиона, я уже не помню вот эту вот риторику, но это вот такое, знаете, такой пошлый развод, что дальше, да, 20%, да, такой пошлый развод, что дальше некуда, да. Ну, Иран, поняв, что и как и где, затопил несколько судов, которые пытались пройти, и дальше начал рассказывать, что на самом деле мы являемся напрямую контролерами прохода через Армурский пролив. Поэтому, ну, вот эта вот политика такая, вроде бы там мягкая такая, знаете, вот, как мыло, оно такое, везде заскользнем, везде всем улыбнемся до той простой поры, пока мы тебя не возьмем за ошейник и не заставим служить. Она была, она есть, и она будет продолжаться со стороны Америки, поэтому все должны прекрасно понимать, что никаких доверительных отношений, ну и вообще на внешней политике, пока договор не подписан, верить друг другу нельзя, и даже когда он подписан, надо тем более смотреть в глаза тому, кто находится напротив.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Время наше подошло к завершению. Напоминаю, что самые яркие цитаты сегодняшнего разговора можно будет прочесть в нашем сетевом издании sb.by на протяжении всего дня и послушать в эфире Альфа-Радио с 17 до 19.00. В гостях у нас сегодня был депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Евгеньевич Шевцов. Спасибо огромное, Дмитрий Евгеньевич.
2: Спасибо за приглашение.
1: Да, за емкий разговор. Всем отличного дня. До встречи в буднях.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-Радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-Радио, ссылка обязательна. Альфа-Радио. Музыка Беларуси. Слушай прямо сейчас.

0: Александр Лукашенко поручил наращивать темпы уборочной кампании, чтобы со следующей недели ежедневно убирать не менее 6% посевов зерновых. Соответствующее поручение он дал накануне на селекторном совещании. Особое внимание соблюдению технологической дисциплины.
1: Очень важна сегодня дисциплина. Дисциплина в основе всего. Об этом говорят все. И технологи, и не технологи, и беглые, и пришлые, и прочее. Нет дисциплины, нет толку. Прежде всего, технологическая дисциплина. Если люди не понимают, что надо соблюдать технологию, ну тогда включается другая дисциплина. Я уже сказал и про армию, и про наручники и так далее. И не думайте, что это шутка. Поэтому надо мужикам на местах помочь. Председателям райисполкому, руководителям хозяйств все расставить на свои места. Очень большая к вам просьба и требование. Помогите там отстроить им дисциплину, чтобы люди понимали, ты пришел на работу, отработай как положено и выдай результат.
0: Президент Беларуси подписал закон, который оптимизирует административные процедуры, связанные с правовой охраной объектов интеллектуальной собственности. В частности, сокращаются сроки проведения экспертиз заявок, выдачи свидетельств на товарные знаки, географические указания, регистрация объектов права промышленной собственности. Законом также урегулирован порядок выплаты вознаграждения авторам за использование служебных произведений науки, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, сортов растений, топологии интегральных микросхем и секретов производства. Министерство сельского хозяйства и продовольствия установило предельные минимальные цены на ряд товаров, реализуемых по внешнеторговым договорам. Это следует из постановления ведомства от 17 июля этого года, опубликованного на национальном правовом интернет-портале. Перечень включает свежие, охлажденные, замороженные туши и полутуши крупного рогатого скота, молоко и сливки с добавлением и без добавления сахара, сливочное масло с содержанием молочного жира 80% и более, а также другие товары. Автовладельцы в Беларуси смогут пройти техосмотр ночью. Услуга заключается в организации индивидуального приема, подготовке производственного оборудования диагностической линии и бронировании персонального технологического временного коридора для проведения контрольно-диагностических работ транспортных средств в ночное время. Обратиться можно во время ночных смен во вторник и четверг с 22:00 до часа ночи следующего дня. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 89 копеек, 3,68 за 100 российских рублей и 4 рубля 28 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 12, в Минске, Могилеве, Витебске и Бресте 14 тепла, в Гомеле плюс 16. Сегодня в Минске плюс 16-18, в Витебске плюс 17-19, в Гомеле и Могилеве плюс 18-20, в Гродно плюс 19-20, в Бресте плюс 20-22. По всей стране временами дождь, возможно гроза, лишь в Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

для твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

Альфа-радио. Радио твоего дня. Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня. Альфа-радио. Радио твоего дня.

Ты слушаешь Альфа-радио. Альфа-радио. Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы с места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20:45. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Александр Лукашенко накануне на селекторном совещании еще раз высказался на тему привлечения в страну работников из Узбекистана. Белорусский лидер подчеркнул, что президент Узбекистана попросил его не только о трудоустройстве людей, но в первую очередь о поставках мяса и молока.
1: У них не хватает земли, у них нет воды. У нас достаточно и земель, и воды. Мы можем произвести мясо-молоко. Я ему сказал, по дружбе, мы давние друзья с ним. Хочешь, мы тебе будем поставлять с других рынков с ними мясо-молоко, тебе поставим. Премьер-министр установил добрые отношения с премьер-министром Узбекистана. Такой был разговор. Для того, чтобы это было быстро, эффективно, ну, допустим, в Витебской области, как пример, это не только в Витебской области, у нас не хватает людей. Если можешь, порядок должен быть, система, у нас она есть. Если ваши люди пройдут по этой нашей системе, это все под контролем, мы их возьмем на работу в Беларусь как своих людей. Для того, чтобы не только чтобы заработать деньги и зарплату получить хорошую, а произвести мясо, молоко. Будете производить сами. Узбеки вместе с нашими произвели мясо, молоко, мы им продадим на их рынке.
0: Александр Лукашенко поздравил народного артиста Российской Федерации Олега Газманова с днем рождения. Ваши песни объединяют людей разных поколений и национальностей, наполняют сердца преданных поклонников оптимизмом, созидательной энергией и любовью к родине, отметил глава государства. На белорусской земле высоко ценят огромный вклад, который вы вносите в укрепление дружбы и культурных связей наших братских народов. Александр Лукашенко пожелал Олегу Газманову доброго здоровья, воплощения в жизнь всех планов и начинаний, счастья и благополучия. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков посещает с официальным визитом Кыргызстан. В Бишкеке министр проведет встречи на высшем и высоком уровнях, а также примет участие в мероприятиях торгово-экономической направленности. Кроме того, Максим Рыженков представит Беларусь на заседании Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества, а также обсудит вопросы двусторонней повестки дня с коллегами из государств-членов ШОС. В преддверии нового учебного года Минский автозавод традиционно изготавливает школьные автобусы МАЗ-257С для нужд учреждений образования страны. Не станет исключением и этот сезон. В общей сложности будет поставлено 79 единиц техники, 13 в Гомельскую область, 9 в Могилевскую, 7 в Витебскую, 14 в Гродненскую, 30 в Брестскую, 6 в Минскую. Напомню, предприятие производит школьные автобусы на базе автобусов МАЗ-257. С 2017 года. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 89 копеек, 3,68 за 100 российских рублей и 4 рубля 28 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно 13 градусов тепла, в Бресте плюс 14, в Минске и Витебске плюс 15, в Могилеве 16 градусов тепла, в Гомеле плюс 17. Сегодня в Минске 16-18 градусов тепла, в Витебске плюс 17-19, в Гомеле и Могилеве плюс 18-20, в Гродно плюс 19-20, в Бресте плюс 20-22. По всей стране временами дождь, возможно гроза лишь в Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

Альфа-радио. Для хорошего настроения. Для комфортной работы. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: J-Lo. Я тусаю, но и мы.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Заходи на сайт alfaradio.by. Слушай любимые композиции онлайн. Знакомься с ведущими. И первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Александр Лукашенко накануне провел селекторное совещание по вопросам уборочной кампании этого года. Глава государства отметил, что встреча в формате широкого селекторного совещания носит традиционный характер, так как уборка урожая – одна из самых важных тем в стране в это время. Глава государства обратил внимание, что особенности нынешней жатвы заключаются еще и в том, что нельзя снижать темпы заготовки кормов.
1: Времени, уважаемые друзья, на раскачку нет. Вы видите, Господь нам не позволяет раскачиваться. Массовая уборка идет на 5-7 дней раньше обычных сроков. И с учетом обильных дождей, умеренного потепления, это будет непросто. Как всегда, помогите тем, кто живет в частных подворьях. Надо людям помочь. В первую очередь, надо помочь пожилым, одиноким, которых больше не на кого вообще-то и надеяться. Кроме руководителя предприятия сельхоз, и государства. Про дисциплину я даже не хочу широко разговаривать. Это основа. Должна быть железной с точки зрения соблюдения технологии и с точки зрения отношения к своим обязанностям.
0: Владеть ситуацией и оказывать содействие. Такие задачи перед членами Совета Республики на время уборочной кампании обозначила председатель Совета Республики Наталья Качанова во время встречи с членами президиума, которая состоялась в развитии поручений президента, данных в ходе селекторного совещания. Наталья Качанова обратила внимание на необходимость неукоснительного выполнения поручения главы государства по заботе о человеке труда, обеспечении достойных условий работы для аграриев, их поддержки, а также оказания и всесторонней помощи сельским жителям по обмолоту зерновых на приусадебных участках. Во время встречи с членами президиума отмечено, что вопросы уборочной страды – это вопросы национальной безопасности. В рамках официального визита в Кыргызскую республику, который проходит 22 и 23 июля, министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков встретился с министром иностранных дел Кыргызской республики Жээнбеком Кулубаевым. Ключевой темой переговоров стала интенсификация торгово-экономического взаимодействия. Речь шла о конкретных инструментах наращивания и балансировки товарооборота, углублении промышленной кооперации, совместном производстве продуктов питания, а также о передаче белорусского опыта в семеноводстве и переработке молока. Практическими ориентирами для этой работы являются план сотрудничества между МИД двух стран на 2025-2026 годы и две дорожные карты по развитию сотрудничества до 2027 года и до 2030. Промышленные альпинисты обновляют Угроднинскую гидроэлектростанцию. Специалисты удаляют старые многослойные налеты и очаги ржавчины при помощи пескоструйной обработки, создавая шероховатую поверхность для идеального сцепления с новой краской. На чистую сталь последовательно наносят слои специального грунта и прочной эпоксидной эмали. Состав устойчив к истиранию водой, ультрафиолету и промерзанию. Подчеркивается, что своевременное обновление гарантирует, что станция полностью защищена от коррозии и продолжит бесперебойно дарить зеленые киловатты, сохраняя экологию. И о погоде. Сейчас в Минске, Гродно и Могилеве плюс 15, в Бресте и Витебске плюс 16, в Гомеле 18 тепла. Сегодня в Минске плюс 16-18, в Витебске плюс 17-19, в Гомеле и Могилеве плюс 18-20, в Гродно 19-20 градусов тепла, в Бресте плюс 20-22. По всей стране временами дождь, возможно гроза, лишь в Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио. We'll be right back.

0: Личный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
1: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. «Эталонлайн.бай». Мы знаем законы нашей страны.
2: Ты слушаешь

0: Реклама.
1: Муж нервозный, возбудимый, иногда невыносимый. По ночам еще храпит, не спит. Нарушение сна, мне говорит. Такой нервный он.
2: Советую Ревалон. Ревалон при повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Новости медицины. 16+.
1: О том, насколько эффективна процедура ЭКО в Беларуси, какие привычки помогут предупредить деменцию и что действительно спасает от выгорания, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте. Эффективность процедуры экстракорпорального оплодотворения, проводимой бесплатно в рамках государственных программ в Беларуси, составляет от 40 до 42%, сообщили в Республиканском научно-практическом центре «Мать и дитя». Эти цифры соответствуют мировым стандартам репродуктивной медицины и даже превышают показатели многих других стран. На самом деле получить результат с первого раза непросто. Неудачная попытка может быть связана с качеством эмбрионов, реакцией организма на имплантацию, скрытыми заболеваниями и иными факторами, но отчаиваться не стоит. Специалисты заверили, что очередей на проведение бесплатного ЭКО в нашей стране нет. Все, кому показана процедура, могут получить ее оперативно. Всемирная организация здравоохранения обновила руководство по снижению риска когнитивных нарушений и деменции. Согласно данным экспертов, до 45% случаев заболевания связаны с корректируемыми факторами риска. Если принять это во внимание и изменить образ жизни, то старческие болезни можно отменить или отсрочить. Среди вредных привычек и условий – курение, употребление алкоголя, низкая физическая активность, социальная изоляция, загрязнение воздуха и неинфекционные заболевания. Для снижения риска деменции специалисты рекомендуют вести активный образ жизни, заниматься спортом, поддерживать когнитивные навыки через тренировки мозга, социализироваться, отказаться от курения и алкоголя, правильно питаться, а также контролировать давление, уровень сахара и холестерина. По данным ВОЗ, в мире насчитывается более 57 миллионов человек с деменцией. Ежегодно диагноз ставится почти 10 миллионам. Наиболее распространенной формой заболевания является болезнь Альцгеймера, на которую приходится порядка 60-70% случаев. Многие люди ждут пятницу как символ свободы, однако к концу рабочей недели вместо облегчения они ощущают опустошение, раздражительность или полное отсутствие сил. Это нормальная реакция организма на длительное напряжение. В течение недели мозг постоянно находится в режиме решения задач, контроля сроков и обработки больших объемов информации. Постепенно истощаются когнитивные ресурсы, повышается уровень гормонов стресса, поэтому к пятнице накопленная усталость становится настолько сильной, что человек уже не испытывает радости от окончания работы, ему просто не хватает энергии. Для полноценного отдыха важно не просто ничего не делать, а переключаться на другой тип активности. Исследования показывают, что лучше всего помогают прогулки на природе, умеренные физические нагрузки, творчество, общение с близкими и любые занятия, которые приносят удовольствие без чувства обязанности. Даже 30-60 минут ходьбы в парке способны снизить уровень тревоги и улучшить настроение. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом — это планета, страна, континент. А враг всего мира — полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому направь...

0: щетка.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Александр Лукашенко накануне провел селекторное совещание по вопросам уборочной кампании этого года. Глава государства отметил, что в настоящее время на полях ведется параллельная работа по нескольким направлениям. Идет уборка зерновых и озимого рапса, второй укос трав, а скоро предстоит сеять озимые культуры. При этом, по информации правительства, прогнозируемый воловой сбор зерна будет более 11 миллионов тонн, что соответствует уровню прошлого года. В этом году мы должны обязательно превзойти этот результат, подчеркнул глава государства.
1: Как мне докладывают, в большинстве регионов урожай зерновых в этом году будет не хуже, чем в прошлом году. Есть определенные опасения, правда, за Брестскую область. Ну, мне кажется, здесь больше неточностей, нежели каких-то опасений. По сравнению с 2025 годом на две недели, возможно, задержится развитие кукурузы. И, естественно, уборка кукурузы на зерно прежде всего. Но должен сказать, что на сегодняшний день мы достаточно точно определились по объемам посевных площадей и уборке зерновых, колосовых, рапса, кукурузы и так далее. Оптимальные севообороты, ну, может быть, в Витебской области надо что-то будет подкорректировать и в восточных областях нашей Беларуси. А так, вообще, севообороты нормальные. С объемами мы определились точно. Это позволило нам, как вы видите, от озимого ячменя до уборки кукурузы на зерно, растянуть уборочную кампанию примерно на 3-3,5 месяца.
0: Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым утверждены решения Советов специального фонда президента Беларуси по поддержке одаренной и талантливой молодежи, перспективных проектов. Гранд-премий с присвоением звания лауреата специального фонда удостоены 29 победителей международных олимпиад, конкурсов и фестивалей. Специальными премиями поощрены 79 учащихся, студентов, курсантов и 11 творческих коллективов. Вознаграждением за уклад в выхование талиновитой молоди отмечено 14 педагогов. Школьные парки Беларуси пополнят более 150 новых автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования. В арсенале также три совместные модели МАЗ, включая спецтранспорт с подъемниками для ребят с инвалидностью. Ведь дорога к знаниям должна быть комфортной и доступной для каждого, отметили в ведомстве. Подчеркну, первая партия машин уже в школьных автопарках. 26 автобусов поступили в регионы. Первыми обновления получили Брестская, Витебская и Минская области. Остальные регионы тоже в скором времени получат новые школьные автобусы. Лейтмотивом 9-го международного фестиваля этнокультурных традиций «Зов Полесья», который пройдет 15 августа в агрогородке Лясковичи Петриковского района, станет «Жаночий голос Полесья. Спадщина, якая живе». Об этом сообщил журналистам директор Гомельской областной филармонии, главный режиссер события Александр Бондаренко. Зрителей ждет множество локаций с активностями, в которых можно будет поучаствовать, пофотографироваться. Будут представлены интерактивно-исторические зоны, полевой кинотеатр и музейная локация. И о погоде. Сейчас в Минске, Гродно и Могилеве плюс 16, в Бресте, Гомеле и Витебске 17 тепла. Сегодня в Минске плюс 16-18, в Витебске плюс 17-19, в Гомеле и Могилеве плюс 18-20, в Гродно плюс 19-20, в Бресте плюс 20-22. По всей стране временами дождь, возможно гроза, лишь в Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будні». Постскриптум. 16+.
1: Политолог, кандидат исторических наук Алексей Беляев об усилении позиции Беларуси на Ближнем Востоке.
2: Надо начать с того, что такое арабский парламент. Это интересная структура, объединяющая под своим крылом 22 государства арабского мира. Причем это государства Северной Африки, государства Ближнего Востока. И структура, которая помогает взаимодействовать, поскольку здесь есть такой серьезный объединяющий момент. То есть это не взаимодействие точечное с каким-то одним государством. А это такой большой блок, у которого есть свои представительные органы в виде вот этого арабского парламента. И в целом это все представительство такой международной организации, как Лига Арабских Государств. А для Беларуси отношения с этой частью мира, они очень важны. Мы как раз на протяжении всего своего периода независимости видели, что президент Беларуси устанавливал и тесные личные отношения, и устанавливал такие серьезные государственные отношения с взаимной экономической пользой со многими странами арабского мира. И там нас принимали, принимали хорошо. Это, арабский мир всегда для Беларуси был партнером, который не ставил нам тоже, вот как Запад, например, никаких предварительных условий. Мы приходили туда и работали. Арабский мир достаточно мощный, это полмиллиарда населения, да, это территория, богатая природными ресурсами. Это нефтяные бассейны, нефтеносные, это пересечение международных торговых путей, логистика. И, соответственно, для белорусов очень важно с этими странами иметь хорошие контакты, иметь тесные экономические отношения. Но помимо экономики, да, помимо взаимодействия на уровне взаимной выгоды, есть еще понятие, вот как вы правильно отметили, народной дипломатии, понятие поддержки, понимания на международной арене. И вот как раз-таки в этом плане белорусов тоже много есть возможностей для взаимодействия, соприкосновения с арабским миром. Президент Беларуси всегда выступал за политику, которая может быть названа таким толерантным,

0: уважительное отношение со стороны Беларуси к религиозным вопросам. Попытка даже вот в нашей внешней торговле учесть интересы, именно связанные с религиозными особенностями, предоставления, например, халяльных продуктов, mm-hmm. сделанных по особо религиозной, скажем так, технологии, которые должен потреблять настоящий мусульманин. Это все очень привлекает арабский мир, поэтому вот мы в данном случае устраиваем такие уважительные отношения.
1: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Политолог, кандидат исторических наук Алексей Беляев подчеркнул, что рост экономики в Беларуси говорит о правильности курса на реальные секторы, производственную сферу.
2: Да, у нас там, по-моему, сколько процентов? Полтора.
3: В январе-июне, да, на полтора процента.
2: На полтора процента выросла экономика. А я скажу, что, например, по данным Евростата в Евросоюзе, экономика сейчас падает. И в целом падение где-то на уровне около 2, по-моему, процентов в целом по Евросоюзу. То есть, ну, если мы сравниваем, да, высокотехнологично, а в некоторых странах, кстати, Евросоюза, вот по отдельным государствам, там есть три лидера, в том числе близкая к нам Латвия, у нее падение экономического роста на 3%. А есть страны, где 9% падения. 9%. И в целом по Европе минус, да, то есть у них идет падение, у нас идет рост. Это говорит о том, что даже вот в условиях этой экономической нестабильности, всех этих вызовов, санкционного давления, волатильности на валютных рынках, волатильности на энергетических рынках, Беларусь выбрала правильную стратегию. Раз мы растем, да, мы выбрали и сделали ставку на реальную экономику, не на финансовые пузыри, не на сферу исключительно обслуживания, а на реальную экономику, которая производит товары. Мы видим в странах Европы спад промышленного производства. Спад. Они перестают выпускать продукцию. Беларусь наращивает свое промышленное производство, производство сельскохозяйственной продукции. Беларусь находит новые рынки сбыта, несмотря и вопреки тем препонам, преградам, которые нам выставляются. Как результат, вот мы видим в цифрах. То есть цифры врать не будут. Поэтому, безусловно, а если бы еще у нас этих преград не было, то мы могли бы говорить о еще большем росте. Поэтому, ну, можно сказать, что, да, вот тот вектор, ориентир, который был выбран на сохранение мощной, разнопрофильной экономики, реального сектора экономики, а не только там банковско-финансовой сферы услуг, а именно сферы производства, это сегодня залог стабильности и развития нашей страны.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Политолог, кандидат исторических наук Алексей Беляев о кризисе США в противостоянии с Ираном.
2: Мы видим, что Иран готов сегодня действовать, не просто говорить, заявлять о красных линиях, а на любой удар по своей территории совершает ответные удары по американским военным базам. Трампу уже приходится встречать гробы с американскими военными и объяснять американскому обществу, что мы вообще делаем за тысячи километров в Иране, почему у нас есть своя собственная нефть. Недавно мы овладели венесуэльской нефтью, чем очень гордимся. Зачем нам еще иранская, если это связано с тем, что приходится жертвовать жизнью граждан, если это связано с огромнейшими затратами. Вот то, что сегодня потратили Соединенные Штаты Америки не только в финансовом эквиваленте, да, а было потрачено огромное количество тех самых средств и сил, ПВО, ракет, которые стоят те же Патриоты по 4 с чем-то миллиона каждая ракета, каждый выстрел обходится. И сегодня потрачена значительная часть запасов, которые создавались десятилетиями. И в случае какого-то прямого военного конфликта с более сильным противником, обладающим, например, ядерным потенциалом, в отличие от Ирана, да, и обладающим большим количеством баллистических ракет, которые могут долететь до США, США сегодня окажутся в очень неприглядном виде. Поэтому, да, здесь мы видим, что США не рассчитали свои силы, безусловно. Они не смогли с наскока вот этого кавалерийского завалить Иран. Теперь пожинают плоды. А ввязываться в длительное противостояние, уж тем более, если начинать прямую военную операцию с высадкой в Иране, во-первых, ее предсказать результаты тоже сложно. Да, американская армия оснащенная, да, там как бы она сегодня высокотехнологичная, но попадая в непривычные для себя условия, мы видели, как позорно они бежали из Афганистана, где, как говорится, люди с тапками и с автоматами их оттуда погнали поганой метлой, потом вынуждены были некоторые хвататься за шасси улетающих американских самолетов при всех технологиях. А, между прочим, в Афганистане там как раз была международная поддержка, там была коалиция, поддержка европейских стран. Сегодня как раз фактор американо-иранского противостояния привел к тому, что Америка потеряла многих своих союзников. Но от нее отвернулись страны арабского мира. Там далеко не все симпатизируют решению Америки поддержать Израиль вот таким способом. И учитывая напряженные отношения с Израилем, конечно, страны Ближнего Востока вообще арабоязычные и вообще мусульманские государства воспринимают эту войну с большой болью, и они воспринимают ее в том числе через призму религиозного фактора. И они здесь хотя бы мысленно даже, если не формально, не физически, но хотя бы мысленно, они на стороне своих братьев-мусульман. Это раз. Второе. Америка потеряла поддержку Европы, и не просто потеряла, а мы видим, что на примере Ирана многие как раз европейские государства рассчитывают, что это ослабит Америку. И сегодня Европа как раз надеется, не оказывая помощи, даже сказав прямо, отказав в помощи Америке, демонстративно отказав, вызвав на себя гнев великого Трампа. Вот. Тем не менее, они это делали осознанно, потому что они считают, что таким образом Америка будет ослаблена, и она будет меньше вмешиваться в европейские дела. Это предоставит Европе уже давно утраченную субъектность. И сегодня многие крупнейшие европейские державы играют против Трампа, откровенно против Трампа в этом американо-иранском конфликте. Поэтому, да, когда Рубио обращается с призывом о помощи ко всему миру, Америка, Великая Америка обращается с призывом о помощи, но это уже показатель.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
3: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы из места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20:45.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Александр Лукашенко сегодня заслушал доклад министра обороны Виктора Хренина. Главе государства доложено о мероприятиях военной подготовки в вооруженных силах, складывающейся обстановке вокруг страны, помощи аграриям со стороны военнослужащих в период уборочной кампании. Что касается подготовки личного состава, она проводится на плановой основе с учетом анализа и выводов, сделанных по результатам комплексной проверки в начале года. Виктор Хренин доложил, что военно-политическая обстановка складывается спокойная, а напряжение в большей степени присутствует в информационном поле. Большой активности вооруженных сил стран НАТО в настоящее время не фиксируется. Аналогично и на южных рубежах. С сопредельной стороны нет признаков подготовки к каким-либо агрессивным действиям. Двустороннее взаимодействие и международная повестка. Во время официального визита в Кыргызстан глава МИД Беларуси Максим Рыженков встретился с министром иностранных дел Кыргызстана Жээнбеком Кулубаевым. Стороны отметили высокий уровень координации по линии внешнеполитических ведомств и межправительственной белорусско-кыргызской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Главы МИДа обсудили график предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях, уделив отдельное внимание подготовке к саммиту ШОС на уровне глав государств, который в нынешнем году принимает Кыргызстан. Ключевой темой переговоров стала интенсификация торгово-экономического взаимодействия. Дорожную карту по развитию БНБК подписали Беларусь и Китай. Сотрудничество будет идти по нескольким направлениям. Научно-методическое сопровождение технологического процесса, расширение номенклатуры выпускаемой продукции, импортозамещение, а также разработка новых продуктов и планирование переоснащения производства с целью повысить его эффективность. Об опасностях во время грозы напомнили в МЧС. Среди них повреждения, обрыв линий связи и электропередачи, отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах. Могут возникнуть природные пожары, а также в жилых и производственных зданиях. Если во время грозы вы на открытой местности, то не стоит прятаться под высокие деревья, особенно одинокие. Во время грозы нельзя купаться в водоемах. О погоде. Сейчас в Минске плюс 16, в Гродно плюс 19, в Могилеве плюс 17, в Витебске плюс 18, в Бресте и Гомеле 20 тепла. Завтра днем в Минске, Гродно, Бресте и Витебске ожидается плюс 19-21, в Гомеле плюс 22-24, в Могилеве плюс 20-22. В Минске, Гродно и Бресте кратковременный дождь, возможно, гроза. В Гомеле, Могилеве и Витебске без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей. Альфа-Радио.

Это Альфа-Радио. Хиты на каждый день.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Политолог, кандидат исторических наук Алексей Беляев о внимании президента к аграрному сектору Беларуси.
2: Каждый год мы, каждый раз сталкиваемся с тем, что государство в лице президента, в лице всех органов управления, оно серьезнейшим образом контролирует и процессы посевной кампании, и процессы уборочной кампании, процессы заготовки и сохранения того, что вырастили. Да? Почему? Потому что, во-первых, это основа нашей продовольственной безопасности. Продовольственная безопасность – одна из важнейших. Еда – это базовая потребность человека. По пирамиде Маслоу она стоит одной из первых. Да? Поэтому то, что сегодня мы наблюдаем в мире, когда катастрофически несправедливое распределение продовольствия, когда есть целые регионы, целые континенты, которые голодают, когда, можно сказать, 10% населения мира находится в стадии нехватки пищи или даже откровенного голода. Вот. Для нас очень важно белорусское общество накормить. И то, что со стороны президента постоянно пристальное внимание ко всем этим процессам, так это нормально, это естественно. А он не бегает, как некоторые западные лидеры, да, по международным конференциям, не бросается деньгами направо и налево для создания каких-то там военных угроз кому-то. Да. А наш президент занят рабочим делом. Он занят именно контролем за тем, что имеет важнейшее значение не только в данный момент, но и в перспективе.

0: А здесь в аграрной сфере очень важно, чтобы был порядок. Поэтому вот это стремление президента, да, к порядку, оно как раз обеспечивает не просто как бы ежегодные, изо дня в день повторяющиеся действия, да, а мы видим прирост. Мы видим, что растет урожайность, которая уже вон сейчас по многим параметрам превысила, по-моему, вообще урожайность превысила в 1,8 раза прошлогоднюю. Mm-hmm. По намолотам, да, да, с гектара. Но это же замечательно. 1,8 раза, представляете, это... Чуть-чуть не дотягиваем, вдвое увеличить урожай с тех же мощностей. То есть с того же поля, из того же зерна, которое там ежегодно засевается. Это значит что? Значит усиленная эффективность работы, эффективность сбора. Да? Возможно, там было под контролем как раз главы государства. Была усилена эффективность посевной кампании, внесение удобрений по новым каким-то схемам. Там деятельность Академии наук по выведению новых сортов, да, да, зерна. Новая уборочная техника, которая более эффективна, больше экономит, там не разбрасывает это зерно. В результате, ну, это же замечательный экономический эффект.
1: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-радио. Мелодии наши.

0: Реклама.
1: Важны спокойствие и нервы. Сон ненарушенный и ежедневный. Знакомьтесь, помогает он. Ревалон, Ревалон, Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Новости технологий. 16+.
1: Здравствуйте. Xiaomi выпустила гигантский увлажнитель на колесиках с функцией фильтрации воздуха. Специалисты представили смарт-браслет Amazfit Helio с двумя дополнительными трекерами. И смартфоны Samsung смогут проверять здоровье домашних животных по фотографии. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Виктория Клементенок. Специалисты представили смарт-браслет Amazfit Helio с двумя дополнительными трекерами. Система может отслеживать движение тела и анализировать эффективность тренировок. В нее входят умный браслет, датчик пульса и поясной трекер. Компании называют новинку системой для тренировок, которая отслеживает не только физиологические показатели, но и общую эффективность тренировок. Комплект поддерживает более 60 видов спорта и водонепроницаем на глубине до 50 метров, так что его можно использовать даже во время плавания. Xiaomi выпустила гигантский увлажнитель на колесиках с функцией фильтрации воздуха. За очистку отвечает шестислойный композитный фильтр, который задерживает крупные частицы и нейтрализует формальдегид и распространенные аллергены. Увлажнение и очистка работают по отдельности, поэтому устройство можно использовать как полноценный очиститель воздуха. Сверху установлен купольный жидкокристаллический дисплей с автояркостью. Он показывает температуру, влажность, уровень пыли и концентрации. Для повседневного использования предусмотрены удобные мелочи: верхняя заливка воды, съемный бак с ручкой и колесики, которые вращаются на 360 градусов для удобного перемещения по дому. Samsung представила новую функцию для владельцев домашних животных. Компания разработала систему, которая позволит проверить состояние здоровья кошки или собаки по одной фотографии. Достаточно будет сфотографировать питомца, после чего снимок проанализирует искусственный интеллект, обученный на ветеринарных данных. Система, помимо прочего, способна выявлять признаки проблем с зубами и деснами, катаракты, а также вывиха коленной чашечки. Отмечу, искусственный интеллект не заменяет полноценную ветеринарную диагностику. Функция предназначена для предварительной оценки состояния питомца и призвана помогать владельцам вовремя замечать возможные проблемы. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-Радио.
1: Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития, слушайте с понедельника по четверг в 18.00 и в пятницу в 17.00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-Радио. Повтор программы по будням в 22.00.
2: Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
3: Videobill.by. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Videobill.by. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Ты слушаешь

0: Александр Лукашенко сегодня заслушал доклад министра обороны Виктора Хренина. Главе государства доложено о мероприятиях военной подготовки в вооруженных силах, складывающейся обстановке вокруг страны, помощи аграриям со стороны военнослужащих в период уборочной кампании. Виктор Хренин доложил, что военно-политическая обстановка складывается спокойная, а напряжение в большей степени присутствует в информационном поле.
1: Те вбросы и те вопросы, которые обсуждаются представителями стран Евросоюза и НАТО, больше носят, мы так видим, информационный вопрос. Отслеживая деятельность вооруженных сил стран НАТО, мы сегодня не видим большой активности, минимальное количество учений, всего одно на сопредельных странами проходит, минимальное количество полетов. Поэтому мы считаем, что она стабильна, и какой-то угрозы, напряжения мы подготовки вот к внезапному какому-то нападению мы не видим. Да, мы видим комплекс заблаговременных мероприятий подготовки, в том числе и так называемая коалиция желающих, которая на прошлой неделе собиралась, их заявления. Нет у них, конечно, желания и стремления путем нахождения точек соприкосновения, где-то договориться и решить мирным путем, все путем давления какого-то, напряжения. Ну, это, конечно же, нас заставляет и вынуждает дальше сплоченно и напряженно заниматься боевой подготовкой. Вот чем сейчас занимаются вооруженные силы.
0: В продолжении темы. По итогам доклада президенту министр обороны Виктор Хренин рассказал журналистам, что подготовка личного состава проводится на плановой основе с учетом анализа и выводов, сделанных по результатам комплексной проверки в начале этого года.
1: Люди в полях выполняют мероприятия программы боевой подготовки, занимаются слаживанием подразделений, то есть повышают свои навыки к ведению боевых действий, опять-таки, исходя из современных реалий. Занимаемся несением боевого дежурства в противовоздушной обороне, занимаемся подготовкой военнообязанных по военно-учетным специальностям в различных подразделениях. Также сегодня проходит сбор с подразделениями территориальной обороны Малорицкого и Драгичинских районов, которые на следующей неделе закончатся проведением командно-штабного учения под руководством заместителя председателя областного исполнительного комитета. Ну, вот таким, в общем-то, комплексом мероприятий сегодня занимаются вооруженные силы. То есть, одним словом, то есть вооруженные силы занимаются плановой боевой подготовкой. Никаких-то экстренных или внезапных мероприятий сегодня не проводят.
0: Беларусь намерена поставлять сливочное масло и сыры в Индонезию. В Джакарте заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Александр Яковчец провел переговоры с руководством индонезийской компании ID Food. Стороны обсудили возможные направления сотрудничества, разработку комплекса мер по реализации перспективных проектов и содействие в развитии отраслевого партнерства на уровне организаций. Представители индонезийской компании, в свою очередь, подтвердили высокую заинтересованность в поставках продовольственной продукции из Беларуси. С 1 августа Египет запускает систему цифровых виз. В Республиканском союзе туристических организаций рассказали, что теперь вместо бумажных наклеек в паспорте туристы будут получать QR-код. На первом этапе нововведение заработает в аэропорту Каира, затем систему внедрят в других аэропортах. Стоимость визы останется прежней – $30. Нововведение позволит полностью ликвидировать задержки на пограничном контроле, так как туристам больше не придется тратить время на заполнение бумажных бланков и покупку марок наклеек в окнах аэропортов. Все процедуры переходят в бесконтактный онлайн-формат. И о погоде. Сейчас в Минске, Витебске и Гомеле плюс 18, в Бресте и Гродно плюс 20, в Могилеве 17 тепла. Завтра днем и в Минске, Гродно, Бресте и Витебске ожидается плюс 19-21, в Гомеле плюс 22-24, в Могилеве 20-22 тепла. В Минске, Гродно и Бресте кратковременный дождь, возможно, гроза. В Гомеле, Могилеве и Витебске без существенных осадков. Таковы данные. Белгидромета, Ольга Денисова, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
3: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Дискохиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Новости медицины 16+.
1: О том, насколько эффективна процедура ЭКО в Беларуси, какие привычки помогут предупредить деменцию и что действительно спасает от выгорания, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте. Эффективность процедуры экстракорпорального оплодотворения, проводимой бесплатно в рамках государственных программ в Беларуси, составляет от 40 до 42%, сообщили в Республиканском научно-практическом центре «Мать и дитя». Эти цифры соответствуют мировым стандартам репродуктивной медицины и даже превышают показатели многих других стран. На самом деле получить результат с первого раза непросто. Неудачная попытка может быть связана с качеством эмбрионов, реакцией организма на имплантацию, с скрытыми заболеваниями и иными факторами, но отчаиваться не стоит. Специалисты заверили, что очередей на проведение бесплатного ЭКО в нашей стране нет. Все, кому показана процедура, могут получить ее оперативно. Всемирная организация здравоохранения обновила руководство по снижению риска когнитивных нарушений и деменции. Согласно данным экспертов, до 45% случаев заболевания связаны с корректируемыми факторами риска. Если принять это во внимание и изменить образ жизни, то старческие болезни можно отменить или отсрочить. Среди вредных привычек и условий – курение, употребление алкоголя, низкая физическая активность, социальная изоляция, загрязнение воздуха и неинфекционные заболевания. Для снижения риска деменции специалисты рекомендуют вести активный образ жизни, заниматься спортом, поддерживать когнитивные навыки через тренировки мозга, социализироваться, отказаться от курения и алкоголя, правильно питаться, а также контролировать давление, уровень сахара и холестерина. По данным ВОЗ, в мире насчитывается более 57 миллионов человек с деменцией. Ежегодно диагноз ставится почти 10 миллионам. Наиболее распространенной формой заболевания является болезнь Альцгеймера, на которую приходится порядка 60-70% случаев. Многие люди ждут пятницу как символ свободы, однако к концу рабочей недели вместо облегчения они ощущают опустошение, раздражительность или полное отсутствие сил. Это нормальная реакция организма на длительное напряжение. В течение недели мозг постоянно находится в режиме решения задач, контроля сроков и обработки больших объемов информации. Постепенно истощаются когнитивные ресурсы, повышается уровень гормонов стресса, поэтому к пятнице накопленная усталость становится настолько сильной, что человек уже не испытывает радости от окончания работы, ему просто не хватает энергии. Для полноценного отдыха важно не просто ничего не делать, а переключаться на другой тип активности. Исследования показывают, что лучше всего помогают прогулки на природе, умеренные физические нагрузки, творчество, общение с близкими и любые занятия, которые приносят удовольствие без чувства обязанности. Даже 30-60 минут ходьбы в парке способны снизить уровень тревоги и улучшить настроение. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: радио твоего дня.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
3: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире Альфа-Радио каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
0: Альфа-Радио. Песни о Беларуси.

0: Александр Лукашенко сегодня заслушал доклад министра обороны Виктора Хренина. Главе государства доложено о мероприятиях военной подготовки в вооруженных силах и складывающейся обстановке вокруг страны. Виктор Хренин доложил, что военно-политическая обстановка складывается спокойная, а напряжение в большей степени присутствует в информационном поле. Большой активности вооруженных сил стран НАТО в настоящее время не фиксируется. Аналогично и на южных рубежах. С сопредельной стороны нет признаков подготовки к каким-либо агрессивным действиям.
1: Мы видим, что они занимаются оборонительной направленностью. Ну, это и логично, что на сегодняшний день, невзирая на то, что в информационном поле там звучит все, что угодно, для них совершенное напряжение на нашей границе не нужно. Поэтому мы, конечно же, не расслабляемся, мы отслеживаем. Там сегодня на границе, и вчера это президент подчеркнул, находится минимальный комплект подразделений сил специальных операций, которые во взаимодействии с пограничниками обеспечивают вопросы безопасности в приграничной зоне. Ну, самое главное, мы должны быть готовы к любым внезапным действиям, поэтому этот минимальный комплект войск мы там держим.
0: В продолжении темы в беседе с журналистами министр обороны опроверг различные вбросы о том, что белорусская сторона якобы возводит фортификационные сооружения на границе с Украиной. Виктор Хренин назвал подобного рода вбросы войной в информационном поле, которое ведется против Беларуси.
1: Мы прекрасно понимаем, что это делается лишь с одной целью – создать напряжение и в нашем обществе, да и в украинском тоже, вбивая клин и делая из нас уже лютых врагов. Это не соответствует никакой действительности. А если вернуться немножко дальше по времени, мы все с вами помним, было поручение главы государства оборудовать укрепрайоны вдоль наших границ. Это поручение выполнено. 5 укрепрайонов вдоль западной и северной границ оборудованы. Идет активное их совершенствование в рамках занятий уже боеподготовки нашими подразделениями. На южной границе мы и в планах даже нету создания каких-то укрепрайонов, каких-то оборонительных рубежей. А вот все, что преподносится. У нас в стране есть государственная программа «Полесье» по благоустройству этого прекрасного района, где сейчас активно идется реконструкция и ремонт мостов, благоустройство дорог, оборудуются новые районы отдыха для наших граждан. Вот это вот все цепляется и воспринимается, как будто это идет какая-то подготовка. Это не соответствует действительности, на это просто мы не обращаем внимания, да, и людям надо это пропускать мимо ушей.
0: Новый диагностический корпус областного клинического кардиоцентра открыли в Гродно. Здесь организован усовершенствованный приемный покой, оснащенный всем необходимым для экстренной помощи. Новостройка спроектирована таким образом, что пациента, которого доставляет скорая, сразу помещают на койку с возможностями интенсивной терапии. Здесь незамедлительно организуются обследования от кардиограммы, УЗИ сердца, лабораторных анализов до КТ и МРТ. На втором этаже эндоваскулярная операционная с современным ангиографом. Много душевного вайба, различных активностей для взрослых и детей, национальная кухня, а также масштабная концертная программа ждет гостей и участников музыкального фестиваля «Большая Барт-рыбалка». Он пройдет с 24 по 26 июля на живописном берегу Чигиринского водохранилища в Быховском районе. Более подробно с программой и информацией о фестивале можно ознакомиться на официальном сайте bartrybalka.by. Информационные партнеры фестиваля – издательский дом «Беларусь». Сегодня сетевое издание «СББай» и «Альфа-Радио». Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США – 2 рубля 89 копеек, 3,68 рублей за 100 российских рублей и 4 рубля 28 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске плюс 17, в Бресте и Гродно плюс 20, в Витебске и Могилеве плюс 18, в Гомеле 19 тепла. Завтра днем в Минске, Гродно, Бресте и Витебске ожидается плюс 19-21, в Гомеле плюс 22-24, в Могилеве 20-22 тепла. В Минске, Гродно и Бресте кратковременный дождь, возможно, гроза. В Гомеле, Могилеве и Витебске без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей «Альфа-Радио».

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: новости технологий 16+.
1: Здравствуйте. Xiaomi выпустила гигантский увлажнитель на колесиках с функцией фильтрации воздуха. Специалисты представили смарт-браслет Amazfit Helio с двумя дополнительными трекерами. И смартфоны Samsung смогут проверять здоровье домашних животных по фотографии. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Виктория Клементенок. Специалисты представили смарт-браслет Amazfit Helio с двумя дополнительными трекерами. Система может отслеживать движение тела и анализировать эффективность тренировок. В нее входят умный браслет, датчик пульса и поясной трекер. Компании называют новинку системой для тренировок, которая отслеживает не только физиологические показатели, но и общую эффективность тренировок. Комплект поддерживает более 60 видов спорта и водонепроницаем на глубине до 50 метров, так что его можно использовать даже во время плавания. Xiaomi выпустила гигантский увлажнитель на колесиках с функцией фильтрации воздуха. За очистку отвечает шестислойный композитный фильтр, который задерживает крупные частицы и нейтрализует формальдегид и распространенные аллергены. Увлажнение и очистка работают по отдельности, поэтому устройство можно использовать как полноценный очиститель воздуха. Сверху установлен купольный жидкокристаллический дисплей с автояркостью. Он показывает температуру, влажность, уровень пыли и концентрации. Для повседневного использования предусмотрены удобные мелочи: верхняя заливка воды,

Шишечки. Отмечу, искусственный интеллект не заменяет полноценную ветеринарную диагностику. Функция предназначена для предварительной оценки состояния питомца и призвана помогать владельцам вовремя замечать возможные проблемы. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Автомобильные новости. 16+.
1: Привет. В Минске продолжается масштабный дорожный ремонт. На Долгиновском тракте в столице изменится организация дорожного движения и к Зеленому Бору строят новую дорогу. Об этом в программе «Автомобильные новости» расскажу вам я, Виктория Клементенок. В Минске продолжается масштабный дорожный ремонт. Среди изменений – легендарный мост на проспекте Независимости. Его реставрируют, но с одной оговоркой. Он признан исторической ценностью, поэтому внешний вид обязаны сохранить. Рабочие уже заменили изношенные элементы арки, движение обещают открыть к концу лета. По словам заместителя председателя Мингорисполкома, темпы работ высокие. Путепровод между Фрунзенским и Центральным районами планируют запустить уже в этом году. Следующий на очереди мост от улицы Чурлениса к Корженевского, который свяжет Московский и Октябрьские районы. Всего на 5 лет запланировано 6 крупных объектов. Кроме того, до конца года построят дорогу от МКАД-2 до промзоны Калядичи и обновят не менее 2 миллионов квадратных метров асфальта в городе. На одном из участков дороги в столице изменена схема организации движения. В связи с производством работ по реконструкции проезжей части изменения произойдут на участке Долгиновского тракта от здания номер 68 до улицы Пригородной. Новой схемой предусмотрено уменьшение количества полос для движения с 3 до 1, ограничение движения всех видов транспортных средств по Старовилинскому тракту, ограничение движения всех видов авто по переулку Червякова. На участке от здания номер 23 до Долгиновского тракта. Госавтоинспекция просит участников дорожного движения учитывать эту информацию при выборе пути. В Минском районе продолжается строительство новой автодороги к микрорайону Зеленый Бор. Работы на первом участке протяженностью около 2 километров от 6 километра МКАД до железнодорожного переезда стартовали несколько месяцев назад. Для организации движения во время строительства уже обустроен один временный объезд. Продолжается устройство еще одного возле железнодорожного переезда. Новая дорога пройдет параллельно существующей трассе в направлении Зеленой Гавани. На первом этапе она будет двухполосной, с освещением, пешеходной и велосипедной дорожками. В дальнейшем проект предусматривает расширение проезжей части до 4 полос и строительство полноценной развязки с МКАД. Отмечу, необходимость строительства новой магистрали связана с развитием микрорайона Зеленый Бор. Новая дорога должна обеспечить транспортную доступность будущей жилой застройки. Виктория Клементенок, служба новостей «Альфа-Радио».

0: Александр Лукашенко сегодня заслушал доклад министра обороны Виктора Хренина. Главе государства доложено о мероприятиях военной подготовки в вооруженных силах, складывающейся обстановке вокруг страны, помощи со стороны военнослужащих в период уборочной кампании. Военные в этом вопросе традиционно оказывают поддержку аграриям. Президенту детально доложено, в каких регионах военнослужащие выполняют соответствующие задачи, сколько выделено техники и механизаторов.
1: Сегодня и для нас, людей в погонах, битва за урожай, как и битва за нашу безопасность, мы ни в коем случае не находимся в стороне. Во-первых, я и детально доложил главе государства, где, в каких районах, областях наши люди в погонах, военнослужащие выполняют задачи. Сколько какой техники мы выделили, где сколько каких механизаторов и в каких объемах мы достигли каких показателей. Поэтому для нас это тоже важно. Мы это понимаем.
0: Председатель арабского парламента отметил интерес к укреплению сотрудничества между арабскими странами и Беларусью в медицинской сфере. Об этом Мухаммед Ахмед Аль-Ямахи заявил по итогам посещения Республиканского клинического медицинского центра управления делами президента. По его словам, делегация убедилась в высоком качестве медицинских услуг в области кардиологии, офтальмологии, лечения болезней почек, связанных с нервной системой и других. Мухаммед Ахмед Аль-Ямахи отметил, что представители делегации увидели огромный потенциал для дальнейшего взаимодействия и в координации со всеми арабскими странами готовы его развивать. Новую программу поддержки региональных бизнес-проектов в мясомолочной отрасли запустили в Беларуси. Кредитный продукт «Новые продукты» разработан для поддержки инвестпроектов коммерческих организаций, реализуемых за пределами столицы. Отмечу, что в стране под общим зонтичным брендом «Региональная инициатива» действуют программы, призванные поддержать актуальные бизнес-идеи, соответствующие ключевым приоритетам программы социально-экономического развития Беларуси до 2030 года. Ранее были запущены туристический потенциал, сильные регионы и технологическая самодостаточность. Более 300 школ в Беларуси начнут работу в автоматизированной системе «Электронная школа» с 1 сентября. Проект создан для упрощения взаимодействия всех участников образовательного процесса и ухода от бумажного документа оборота. Поэтапный переход на цифру запланирован на 2026-2027 учебный год. Для комфортного старта пройдут обучающие вебинары, также будет обеспечена постоянная техническая поддержка. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 2 рубля 89 копеек, 3,68 за 100 российских рублей и 4 рубля 28 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске плюс 18, в Бресте плюс 22, в Гродно и Витебске плюс 21, в Могилеве и Гомеле 19 тепла. Завтра днем в Минске, Гродно, Бресте и Витебске ожидается плюс 19-21, в Гомеле плюс 22-24, в Могилеве плюс 20-22. В Минске, Гродно и Бресте кратковременный дождь, возможно, гроза. В Гомеле, Могилеве и Витебске без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей «Альфа-Радио».

Музыка твоего настроения. Альфа-радио.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
2: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Реклама.
1: И достается сложный билет, неврастения и нарушение сна. Готовы ответить?
2: Конечно. Револон готов ответить. Револон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ПАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
3: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
4: Заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике. Генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов рассказал о стратегической важности жатвы в Беларуси.
5: Вы знаете, сколько наш президент руководит нашей страной на протяжении этих 32 лет, всегда на повестке дня стоит вопрос номер один – продовольственная безопасность. Александр Григорьевич четко сказал, если мы упустим момент, что мы будем есть? Мы будем полностью зависимы от импорта, который к нам будет приходить? Нет, мы на это не пойдем. Более того, жизнь показала, что наши товары, они намного качественнее, вкуснее и полезнее, чем любые импортные аналоги. И на сегодняшний момент, благодаря вот этой четкой не только политике, но и постоянного контроля со стороны президента нон-стоп, ход уборочный. Ну, начнем как обычно, да. Осень наступает, это подготовка к посеву. Всегда совещания проходят. В каком состоянии техника, как она обслуживается, как она хранится. Весна – это посевная, опять же, на контроле у президента. Ну и, конечно же, сам ход уборочный. То есть, фактически, это, этот вопрос – это не проблема. Нет, это вопрос, который всегда находится на столе у главы нашего государства, и мы видим те плоды, которые есть. Mm-hmm. Сегодня мы уже не пытаемся говорить, что битва за урожай, там погодные условия помешали, еще что-то. Сегодня стоит на повестке дня собрать 11 миллионов тонн. Ну, это для нас на самом деле еще там 6 лет, 7 лет тому назад было такое... Да как так можно? Да, это же очень тяжело.
6: Сегодня, казались нереальными цифрами.
5: Да, сегодня никаких проблем. Это все нормально. Но, опять же, мы прекрасно понимаем, что погодные условия постоянно вносят свои какие-то корректировки. Там дожди, там проливные. До этого, опять же, санцепек был. Вместе с тем мы уже научились подстраиваться под эти вещи. И, конечно же, сейчас уже точечные корректировки

0: тех задач, которые вот глобально для того, чтобы весь урожай был собран. Мы видим, что президент говорит уже и дает вектор посыла уже на то, что кадры, должны быть подготовлены кадры, потому что мы прекрасно понимаем, что трактор «Беларусь» 20 лет тому назад и современный, энергонасыщенный, это уже как реактивный самолет. Конечно, здесь надо уже соответствовать, надо уметь работать, надо беречь эту технику, потому что она стоит больших денег. И на самом деле мы видим тех чемпионов, которые, когда подводятся итоги, работают на всех энергонасыщенных тракторах, комбайнах, какое количество урожая уже сейчас собираются. Ну и, конечно же, дисциплина абсолютно. Мы видим, что все равно есть проблемы, есть недочеты, есть какие-то хищения. Ну, это человеческий фактор. И здесь, конечно, контрольная функция должна, определенных ведомств должна быть тоже на чеку для того, чтобы не было каких-то сбоев вот таких вот по причине безалаберности людей, чтобы наша уборочная компания шла своим чередом, чтобы мы не только накормили нашу страну, да, об этом уже вопрос не стоит, мы однозначно кормим свою страну. Но сейчас речь идет о том, что зерно – это золото. Президент недаром сказал, что мы пришли к тому, что зерно – это уже золото. И так оно и есть, поэтому чем больше мы продадим, тем больше прибыли мы получим.
1: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике. Генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов рассказал о важности меморандума с арабским парламентом для Беларуси.
2: Это позволяет Республике Беларусь закрепиться на новой площадке. Да, понятно, что мы с рядом арабских стран сотрудничаем, и те представители арабского парламента, которые приехали, те страны, мы и так надежные партнеры и у Арабских Эмиратов, и у Ливии, и Иордании, да, но вместе с тем очень важна для геополитики возможность выйти на ту или иную парламентскую площадку. Поэтому мы сотрудничаем с ASEAN, да, Юго-Восточной Азии парламентом, панафриканским парламентом, латиноамериканским парламентом. Это те мощные надстройки, через которые мы потом со своей экономикой, со своей промышленностью входим на те страны, которые входят уже непосредственно в эти парламенты. И сейчас возможность подписать меморандум – это шаг к тому, что мы сейчас полноправно можем войти не точечно на какую-то определенную страну, а в дальнейшем имеем перспективу возможности сотрудничать сразу с рядом восточных стран. Это очень важно. Вы знаете, народная дипломатия во все времена играла свою очень важную роль по той простой причине, что культурные обмены, обмен студентами, обмен на уровне посещений депутатов парламентов, различные контакты на любом уровне. Уровне образования, уровне здравоохранения. Когда мы едем в ту страну изучать опыт там, системы здравоохранения, образования, еще чего-то, к нам приезжают. Это позволяет глазами своими увидеть то, что происходит в этой стране на самом деле. И когда тебе идет информационная повестка, что Республика Беларусь здесь замкнута, здесь все разваливается, и не знаю, что там, какие страхи про нас пишут, то это просто вызывает, во-первых, дисбаланс у человека, который видел своими глазами, и потом отторжение. И когда у человека есть отторжение, то уже какая бы повестка ни была, он ее однозначно будет подвергать критики. И поэтому дипломатия народная, она очень важна, потому что мы видим по нашим прибалтийским странам, да, когда люди приезжают сюда для того, чтобы посмотреть, что же здесь загнило, да, а в конечном итоге они выезжают тут груженными автомобилями, покупая, скупая все на свете, да, и их потом не переубедить. И когда им начинают рассказывать, что, ну, здесь какой-то страх, то люди лучше знают и лучше понимают. Поэтому народная дипломатия во все времена, особенно сейчас, когда так. Вы точно сказали, что некоторые политики оторваны вообще, сами оторваны от земли, а их мозг оторван от тела, то поэтому здесь вот уже это лего собрать уже невозможно. Поэтому чем больше будет народной дипломатии, тем лучше люди этих стран будут понимать, что мы надежный партнер.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике. Генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов прокомментировал запрет соцсетей для детей до 15 лет во Франции.
2: Сейчас, когда влияние Макрона на излете, когда его поддерживают не более 18% населения, то хватаются за любую соломинку. Да? Они не могут разобраться ни со своей внутренней кризисной ситуацией по всем фронтам. Да? Это и социальная сфера лежит на боку, разлагается, и медицина, и образование. Ну, сейчас они уже решили хоть как-то где-то выровняться за счет того, что мы запретим с 15 лет или до 15 лет, вернее, детям пользоваться соцсетями. Хочется спросить, а каким образом? Какие механизмы запрета? Вы должны что, каждого ребенка идентифицировать? Или даже не каждого ребенка, а каждого гражданина, чтобы смотреть, вот ему там 14 лет, 11 месяцев, 28 дней есть, он еще не может пользоваться. Mm-hmm. На следующий день ему уже включают доступ. Да, слушайте, ну не смешите вы меня. Наши дети обойдут все, что угодно для того, чтобы как пользоваться, пользовались, так и будут пользоваться социальными сетями. Когда ты не помнишь код от своего телефона, от смартфона, а трехлетний ребенок, который взял телефон, он уже орудует у тебя везде и всюду, да, методом тыка, я не знаю, какой интуицию, он уже залез туда. Поэтому это, конечно же, ни в коем случае работать не будет, никакого положительного эффекта не принесет. А другой вопрос, что, конечно же, детей надо ограничивать. Определенные контенты надо, конечно же, закрывать, но это не тем, что мы просто закрыли им интернет.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-хит парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13:00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Хроника событий. Среда. 16+.
1: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
1: Александр Лукашенко заслушал доклад министра обороны Виктора Хренина. Подписан закон, который оптимизирует административные процедуры по охране интеллектуальной собственности. Двустороннее взаимодействие и международная повестка. Главы МИД Беларуси и Кыргызстана обсудили направление сотрудничества. В Бишкеке открыли торговый дом «Беларусь».
0: Что происходит?
1: Александр Лукашенко сегодня заслушал доклад министра обороны Виктора Хренина. Главе государства доложено о мероприятиях военной подготовки в вооруженных силах, складывающейся обстановке вокруг страны, помощи аграриям со стороны военнослужащих в период уборочной кампании.
0: Факты на стол.
1: Подробности доклада президенту министр обороны Виктор Хренин рассказал журналистам.
2: Сегодня главнокомандующий заслушал меня о всех основных мероприятиях, чем занимаются вооруженные силы. Конечно же, очень такой значимую часть доклада заняла доклад о складывающейся военно-политической обстановке вокруг нашей страны и на южной границе. Ну вот в целом разговор был построен вот вокруг основных этих двух тем. Ну, если коснуться военно-политической обстановки, складывающейся вокруг нашей страны, можно так коротко ответить, она стабильная. Сегодня напряжение, которое существует, оно больше находится в информационном поле. И те вбросы, и те вопросы, которые обсуждаются представителями стран Евросоюза и НАТО, больше носят, мы так видим, информационные вопросы. Отслеживая деятельность вооруженных сил стран НАТО, мы сегодня не видим большой активности, минимальное количество учений, всего одно, с определенных странами проходит, минимальное количество полетов. Поэтому мы считаем, что она стабильна, и какой-то угрозы, напряжения мы подготовки вот к внезапному какому-то нападению мы не видим. Да, мы видим комплекс заблаговременных мероприятий подготовки, в том числе и так называемая коалиция желающих, которая на прошлой неделе собиралась, их заявления. Нет у них, конечно, желания и стремления путем нахождения точек соприкосновения, где-то договориться и решить мирным путем, все путем давления какого-то, напряжения. Ну, это, конечно же, нас заставляет и вынуждает дальше сплоченно и напряженно заниматься боевой подготовкой. Вот чем сейчас занимаются вооруженные силы.
1: Виктор Хренин отметил, что подготовка личного состава проводится на плановой основе с учетом анализа и выводов, сделанных по результатам комплексной проверки в начале года.
2: Люди в полях выполняют мероприятия программы боевой подготовки, занимаются слаживанием подразделений, то есть повышают свои навыки к ведению боевых действий, опять-таки, исходя из современных реалий. Занимаемся несением боевого дежурства в противовоздушной обороне, занимаемся подготовкой военнообязанных по военно-учетным специальностям в различных подразделениях. Также сегодня проходит сбор с подразделениями территориальной обороны Новорицкого и Драгичинских районов, которые на следующей неделе закончатся проведением командно-штабного учения под руководством заместителя председателя областного исполнительного комитета. Ну, вот таким, в общем-то, комплексом мероприятий сегодня занимаются вооруженные силы. То есть, одним словом, то есть вооруженные силы занимаются плановой боевой подготовкой. Ни каких-то экстренных или внезапных мероприятий сегодня не проводится. Также один из вопросов доклада моего главы государства, как обстановка на южной границе и что там происходит. На сегодняшний день мы не видим, что украинские формирования, которые обеспечивают прикрытие своей границы, что от них исходит подготовка к каким-то агрессивным, активным действиям. Мы видим, что они занимаются оборонительной направленностью. Ну, это и логично, что на сегодняшний день, невзирая на то, что в информационном поле там звучит все, что угодно, для них совершенное напряжение на нашей границе не нужно. Поэтому мы, конечно же, не расслабляемся, мы отслеживаем. Там сегодня на границе, и вчера это президент подчеркнул, находится минимальный комплект подразделений сил специальных операций, которые во взаимодействии с пограничниками обеспечивают вопросы безопасности в приграничной зоне. Ну, самое главное, мы должны быть готовы к любым внезапным действиям, поэтому вот этот минимальный комплект войск мы там держим.
1: Министр обороны опроверг различные вбросы о том, что белорусская сторона якобы возводит фортификационные сооружения на границе с Украиной. Виктор Хренин назвал подобного рода вбросы войной в информационном поле, которое ведется против Беларуси.
2: Ну, это опять-таки та борьба, иногда называют журналисты, война в информационном поле, которая ведется против нас. Да, мы это слышали, конечно, мы это, на это смотрим с улыбкой. Те заявления, что мы готовим какие-то там оборонительные районы, еще к чему-то готовимся. Мы прекрасно понимаем, что это делается лишь с одной целью – создать напряжение и в нашем обществе, да и в украинском тоже, вбивая клины, делая из нас уже лютых врагов. Это не соответствует никакой действительности. А если вернуться немножко дальше по времени, мы все с вами помним, было поручение главы государства оборудовать укрепрайоны вдоль наших границ. Это поручение выполнено. 5 укрепрайонов вдоль западной и северной границ оборудованы. Идет активное их совершенствование в рамках занятий уже боевой подготовки нашими подразделениями. На южной границе мы и в планах даже нету создания каких-то укрепрайонов, каких-то оборонительных рубежей. А вот все, что преподносится, у нас в стране есть государственная программа «Полесье» по благоустройству этого прекрасного района, где сейчас активно идется реконструкция и ремонт мостов, благоустройство дорог, оборудуются новые районы отдыха для наших граждан. Вот это вот все цепляется и воспринимается, как будто это идет какая-то подготовка. Это не соответствует действительности, на это просто мы не обращаем внимания, да, и людям надо это пропускать мимо ушей.
0: Точка отсчета.
1: С 16 января в Беларуси по поручению президента проводилась масштабная проверка вооруженных сил. Глава государства приводил в боевую готовность воинские части, минуя Минобороны и Генштаб. Были поставлены конкретные цели – увидеть объективную картину, реальное состояние войск, оценить действия военнослужащих. Именно поэтому мероприятия носили внезапный характер. Президент подписывал распоряжение под грифом «Секретно», в котором был указан замысел предстоящей проверки. Госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович получал закрытый пакет с документом и выезжал в определенную главой государства воинскую часть. По поручению белорусского лидера к проведению проверки также был привлечен председатель комитета госконтроля. Александр Лукашенко держал ход проверки на личном контроле, регулярно заслушивая доклады госсекретаря Совета безопасности. 1 апреля Александр Лукашенко собрал совещание для подведения итогов комплексной проверки вооруженных сил. Тогда глава государства заострил внимание на том, что фактически задача была поставлена одна – посмотреть, как будут действовать части, приведенные в полную боевую готовность в условиях военного времени. Президент выразил уверенность, что важны такие составляющие, как подготовка офицеров, степень овладения военнослужащими оружием, физподготовка, состояние вооружения и военной техники. Александр Лукашенко назвал заряженность вооруженных сил на отражение врага, готовность мгновенно реагировать на любое агрессивное движение в сторону белорусских рубежей без альтернативной гарантии мира и безопасности государства. Белорусский лидер тогда отметил, что комплексная проверка вооруженных сил проводилась как никогда масштабно и жестко, ее участников ставили в условия, которые были максимально приближены к реальным вызовам. Тогда глава государства поставил четкие задачи. Любой командир части должен соответствовать критериям оценки, которые предъявляются к человеку в погонах, быть профессионально подготовленным и способным самостоятельно выполнять боевую задачу, принимать управленческие решения и повести за собой личный состав.
0: Это важно.
1: Еще одна тема сегодняшнего доклада министра обороны Виктора Хренина Александру Лукашенко касалась уборочной кампании. Военные в этом вопросе традиционно оказывают поддержку аграриям. Президенту детально доложено, в каких регионах военнослужащие выполняют соответствующие задачи, сколько выделено техники и механизаторов. Речь также шла о реализации данного на селекторном совещании поручения Александра Лукашенко о направлении в армию недисциплинированных и недобросовестных работников уборочной кампании. Германии. Министр обороны доложил президенту предложение о подключении к выполнению поставленной задачи военных комиссаров в регионах.
2: Сегодня и для нас, людей в погонах, битва за урожай, как и битва за нашу безопасность, мы ни в коем случае не находимся в стороне. Во-первых, я и детально доложил главе государства, где, в каких районах, областях наши люди в погонах, военнослужащие, выполняют задачи. Сколько какой техники мы выделили, где сколько каких механизаторов и в каких объемах мы достигли каких показателей. Поэтому для нас это тоже важно. Мы это понимаем. Что касается вопроса людей, которые не хотят где-то добросовестно работать, тоже на таких людей есть рычаги, они довольно-таки простые. Я, выполняя поручение главы государства, сегодня доложил, как оно будет выполняться. То есть здесь все просто. К этой работе сейчас будут подключены военкомы, которые буквально вот сегодня-завтра проведут совместные совещания с руководителями местных органов власти на местах, определяться в последовательности. Дальше, как и сказал президент, не с кабинетов, а в поля, выйдут сельскохозяйственные предприятия, организуют с ними взаимодействие и будут работать, оказывая помощь и поддержку. Ну, а кто уж совсем не захочет работать, мы, естественно, призовем на военные сборы, где повысим их боевую выучку, как это потребовал президент.
1: Накануне, во время селекторного совещания по вопросам уборочной кампании, Александр Лукашенко также подчеркнул роль силовых структур, которые не только следят за порядком и выявляют нарушения, но и в прямом смысле слова подставляют плечо аграриям в период уборочной страды.
3: Многие из губернаторов отмечали роль наших силовых ведомств в оказании помощи. Если сепчанам или каким-то другим областям нужно подключить дополнительно наших силовиков, вы, пожалуйста, говорите или госсекретарю, или мне напрямую, главе администрации, скажите, мы подключим по тем или иным вопросам. И не только для того, чтобы ходить там и вас пугать, не в этом дело, а чтобы оказали вам помощь. Я знаю, что особенно МЧС, которые из села немало толковых людей забрали к себе на службу. Ну, ради бога, это их дело, помогают. Спасибо им. Милиция также оказывает помощь, и люди и на комбайнах работают, и на отвозке зерна. Тоже молодцы. Министерство обороны, и Бог велел, оказывают эту помощь и поддержку. Я не только это в Витебской области говорю, я говорю это для всех. Поэтому и в Витебске в ближайшее время я постараюсь быть там, где дольше всего идет уборка. Посмотрим и поговорим. Но свои резервы используйте на всю катушку.
1: Накануне на селекторном совещании Александр Лукашенко поручил наращивать темпы уборочной кампании, чтобы со следующей недели ежедневно убирать не менее 6% посевов и зерновых. Особое внимание соблюдению технологической дисциплины. Глава государства поручил правоохранителям также держать на контроле вопросы по дисциплине и помогать в этом плане руководству райисполкомов, руководителям.

0: Председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов.
1: Сколько наш президент руководит нашей страной на протяжении этих 32 лет, всегда на повестке дня стоит вопрос номер один – продовольственная безопасность. Александр Григорьевич четко сказал, если мы упустим момент, что мы будем есть? Мы будем полностью зависимы от импорта, который к нам будет приходить? Нет, мы на это не пойдем. Более того, жизнь показала, что наши товары, они намного качественнее, вкуснее и полезнее, чем любые импортные аналоги. И на сегодняшний момент, благодаря вот этой четкой не только политике, но и постоянного контроля со стороны президента нон-стоп, ход уборочный, ну, начнем как обычно, да, осень наступает, это подготовка к посеву, всегда совещания проходят, в каком состоянии техника, как она обслуживается, как она хранится, весна это посевная, опять же на контроле у президента, ну и, конечно же, сам ход уборочный, то есть фактически этот вопрос, это не проблема. Нет, это вопрос, который всегда находится на столе у главы нашего государства, и мы видим те плоды, которые есть.
0: Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
2: Хроника событий на Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике. Генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов рассказал о происходящем в Европе в условиях экстремальной жары. Энергетический кризис, крысы и горы мусора.
2: Конечно, способны решить все в кризисные вопросы, которые у них там возникают, способны при наличии самого главного – желания. Если его нет, если им все равно, если они заняты тем, что накачивают деньгами Украину, то им не до этого. А решить они могут. Но мы же видим вот эту последовательность политики, когда они сначала отказались от дешевого газа, нефти с России, потом они разобрали провода, у них экономически кризис связан в том числе с тем, что все резко подскочило на 150 и выше процентов. Понятно, что сейчас они решили опять где-то там показать, что зеленая энергетика — это хорошо, но для того, чтобы просто хоть какие-то очки, я уже не знаю, розовые, треснутые, но розовые очки надеть населению, для того, чтобы они, наверное, где-то там чуть-чуть отошли от той проблемы, которая на самом деле есть. И поэтому, когда была колоссальная жара, они не давали включать кондиционеры, да, ну это вообще караул. Ты смотришь те репортажи, которые сами жители выкладывают, где горы просто мусора, коммунальные службы не работают, электричество стоит дорого, кондиционерами пользоваться нельзя, народ мрет. Если они будут продолжать так и дальше, то, конечно же, Европу может захватить, очень не хотелось бы, но может захватить серьезные эпидемии, которые были там в 18 веке и раньше, да, когда там просто выкашивалась половина населения. Мы видим количество крыс, которые бегают, разносчики холеры, чумы и всего остального, да, мы видим горы мусора, мы видим антисанитарию, и вы знаете, ну, вот им уже осталось, наверное, совсем немного, если они вдруг не захотят посмотреть, что же у меня под ногами творится.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Радио. Альфа-радио. Только хиты. Альфа-радио. В ритме твоего дня. Альфа-радио. В ритме твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

Ты слушаешь, Альфа-радио. Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы с места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20:45. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Александр Лукашенко сегодня заслушал доклад министра обороны Виктора Хренина. Главе государства доложено о мероприятиях военной подготовки в вооруженных силах, складывающейся обстановке вокруг страны, помощи аграриям со стороны военнослужащих в период уборочной кампании. Речь также шла о реализации данного на селекторном совещании, поручении главы государства о направлении в армию недисциплинированных и недобросовестных работников уборочной кампании. Виктор Хренин доложил президенту предложение о подключении к выполнению поставленной задачи военных комиссаров в регионах.
1: Что касается вопроса людей, которые не хотят где-то добросовестно работать, тоже на таких людей есть рычаги, они довольно-таки простые. Я, выполняя поручение государства, сегодня доложил, как оно будет выполняться. То есть здесь все просто. К этой работе сейчас будут подключены военкомы, которые буквально вот сегодня-завтра проведут совместные совещания с руководителями местных органов власти на местах, определяться в последовательности. Дальше, как и сказал президент, не с кабинетов, а в поля, выведут сельскохозяйственные предприятия, организуют с ними взаимодействия и будут работать, оказывая помощь и поддержку. Ну, а кто уж совсем не захочет работать, мы, естественно, призовем на военные сборы, где повысим их боевую выучку, как это потребовал президент.
0: В Беларуси сформируют мобильные группы для оперативного решения вопросов уборочной кампании. Их задача – не проверочные действия, а мобилизация усилий для обеспечения стабильно высоких темпов уборки урожая. В зоне особого внимания будут вопросы неисправности и оперативного ремонта техники, наличия необходимого количества механизаторов, бесперебойного обеспечения топливом, соблюдения трудовой и производственной дисциплины. С учетом поручений и данных главы государства по итогам селекторного совещание по вопросам уборки урожая, сегодня премьер-министр провел рабочую встречу с руководством Генпрокуратуры, Комитета госконтроля и ряда госорганов и организаций. Беларусь и Кыргызстан обсудили промкооперацию и совместные технологические проекты. Во время официального визита в эту страну министр иностранных дел Максим Рыженков принял участие в мероприятиях, отражающих практическое измерение двустороннего взаимодействия. Конкретные направления сотрудничества прорабатывались непосредственно на производственных площадках. Глава белорусского МИД открыл в Бишкеке торговый дом «Белорусские продукты». Центральной частью визита стала встреча Максима Рыженкова с министром иностранных дел Кыргызстана Жээнбеком Кулубаевым. Ключевой темой переговоров стала интенсификация торгово-экономического взаимодействия. В Беларуси запретят рекламу электронных систем для курения. Выкладка не только табачной продукции и жидкостей, но и самих устройств будет запрещена. То есть они будут представлены списком и размещены в закрытых боксах. Об этом сообщила заведующая отделом Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Анастасия Косова. Она отметила, что разрабатывается проект закона, который ужесточит регулирование такой продукции. При этом в стране не вводится полный запрет на электронные сигареты, чтобы избежать подпольной торговли. Делается акцент на контроле. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 2 рубля 89 копеек, 3,68 за 100 российских рублей и 4 рубля 28 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске, Витебске и Гомеле плюс 17, в Гродно плюс 18, в Могилеве плюс 16, в Бресте плюс 21. Завтра днем в Минске, Гродно, Бресте и Витебске ожидается плюс 19-21, в Гомеле плюс 22-24, в Могилеве плюс 20-22. В Минске, Гродно и Бресте кратковременный дождь, возможно, гроза. В Гомеле, Могилеве и Витебске без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей, Альфа. Радио.

0: Радио твоего дня.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Ты слушаешь Альфа-Радио.

0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад министра обороны Виктора Хренина. Главе государства доложено о мероприятиях военной подготовки в вооруженных силах, складывающейся обстановке вокруг страны, помощи аграриям со стороны военнослужащих в период уборочной кампании. Что касается подготовки личного состава, она проводится на плановой основе с учетом анализа и выводов, сделанных по результатам комплексной проверки в начале года. После доклада главе государства министр обороны ответил на вопросы журналистов.
2: Если коснуться военно-политической обстановки, складывающейся вокруг нашей страны, можно так коротко ответить, она стабильная. Сегодня напряжение, которое существует, оно больше находится в информационном поле. И те вбросы, и те вопросы, которые обсуждаются представителями стран Евросоюза и НАТО, больше носят, мы так видим, информационные вопросы. Отслеживая деятельность вооруженных сил стран НАТО, мы сегодня не видим большой активности. Минимальное количество учений, всего одно, с определенных странами проходит минимальное количество полетов. Поэтому мы считаем, что она стабильна, и какой-то угрозы, напряжения мы подготовки вот к внезапному какому-то нападению мы не видим. Да, мы видим комплекс заблаговременных мероприятий подготовки, в том числе и так называемая коалиция желающих, которая на прошлой неделе собиралась, их заявления. Нет у них, конечно, желания и стремления путем нахождения точек соприкосновения, где-то договориться и решить мирным путем, все путем давления какого-то, напряжения. Ну, это, конечно же, нас заставляет и вынуждает дальше сплоченно и напряженно заниматься боевой подготовкой. Вот с чем сейчас занимаются вооруженные силы? Вооруженные силы после первого периода боевой подготовки мы активно вошли в мероприятия второго периода боевой подготовки. С учетом тех анализа и выводов, которые были сделаны по результатам и комплексной проверки, занимаются плановой боевой подготовкой. Люди в полях выполняют мероприятия программы боевой подготовки, занимаются сваживанием подразделений, то есть повышают свои навыки к ведению боевых действий, опять-таки, исходя из современных реалий. Занимаемся несением боевого дежурства в противовоздушной обороне. Вот. Занимаемся подготовкой военнообязанных по военно-учетным специальностям в различных подразделениях. Также сегодня проходит сбор с подразделениями территориальной обороны Новорицкого и Драгичевских районов, которые на следующей неделе закончатся проведением командно-штабного учения под руководством заместителя председателя областного исполнительного комитета. Ну, вот таким, в общем-то, комплексом мероприятий сегодня занимаются вооруженные силы. То есть, одним словом, то есть вооруженные силы занимаются плановой боевой подготовкой. Не каких-то экстренных или внезапных мероприятий сегодня не проводится.
1: Также Виктор Хренин рассказал о ситуации на южных рубежах. С сопредельной стороны нет признаков подготовки к каким-либо агрессивным действиям.
3: Помню, что было напряжение определенное со стороны Зеленского, некоторые высказывания. И, конечно, хотелось бы немножко развеять или сказать то, чем сейчас занимаются войска на южной границе, какая там обстановка сейчас.
2: Да, это также один из вопросов доклада моего главы государства, как обстановка на южной границе и что там происходит. На сегодняшний день мы не видим, что украинские формирования, которые обеспечивают прикрытие своей границы, что от них исходит подготовка к каким-то агрессивным, активным действиям. Мы видим, что они занимаются оборонительной направленностью. Ну, это и логично, что на сегодняшний день, невзирая на то, что в информационном поле там звучит все, что угодно, для них совершенное напряжение на нашей границе не нужно. Поэтому Мы, конечно же, не расслабляемся, мы отслеживаем. Там сегодня на границе, и вчера это президент подчеркнул, находится минимальный комплект подразделений сил специальных операций, которые во взаимодействии с пограничниками обеспечивают вопросы безопасности в приграничной зоне. Ну, самое главное, мы должны быть готовы к любым внезапным действиям, поэтому этот минимальный комплект войск мы там держим.
3: Тем не менее, есть какие-то вбросы о том, что фортификационное сооружение мы там возводим какие-то. Как это можно прокомментировать?
2: Ну, это опять-таки та борьба, и иногда называют журналисты «война в информационном поле», которая ведется против нас. Да, мы это слышали, конечно, мы это смотрим с улыбкой. Те заявления, что мы готовим какие-то там оборонительные районы, еще почему-то готовимся... Мы прекрасно понимаем, что это делается лишь с одной целью – создать напряжение и в нашем обществе, да и в украинском тоже, вбивая клин и делая из нас уже лютых врагов. Это не соответствует никакой действительности. Если вернуться немножко дальше по времени, мы все с вами помним, было поручение главы государства оборудовать укрепрайоны вдоль наших границ. Это поручение выполнено. 5 укрепрайонов вдоль западной и северной границ оборудованы. Идет активное их совершенствование в рамках занятий уже боевой подготовки нашими подразделениями. На южной границе мы и в планах даже нету создания каких-то укрепрайонов, каких-то оборонительных рубежей. А вот все, что преподносится, это у нас в стране есть государственная программа «Полесье» по благоустройству этого прекрасного района, где сейчас активно идет реконструкция и ремонт мостов, благоустройство дорог, оборудуются новые районы отдыха для наших граждан. Вот это вот все цепляется и воспринимается, как будто это идет какая-то подготовка. Это не соответствует действительности, на это просто мы не обращаем внимания, да и людям надо это пропускать мимо ушей.
1: Еще одна тема доклада касалась уборочной кампании. Военные в этом вопросе традиционно оказывают поддержку аграриям. Президенту детально доложено, в каких регионах военнослужащие выполняют соответствующие задачи, сколько выделено техники и механизаторов. Речь также шла о реализации данного на селекторном совещании поручения Александра Лукашенко о направлении в армию недисциплинированных и недобросовестных работников уборочной кампании. Министр обороны доложил президенту предложение о подключении к выполнению поставленной задачи военных комиссаров в регионах.
4: Виктор Геннадьевич, вчера на селекторном совещании президента прозвучало резонансное предложение нерадивых работников с уборочной направлять в армию. На перевоспитание, есть ли у вас уже понимание, как это может быть?
2: Ну, вопрос вы так поставили, конечно, категорично, но на перевоспитание мы никого не будем брать. Мы будем брать для того, чтобы совершенствовать боевую выучку наших людей, особенно военнообязанных. А вообще сказать про вчерашнее совещание, да, оно действительно носило резонанс характера, очень важно. Ведь сегодня и для нас, людей в погонах, битва за урожай, как и битва за нашу безопасность, мы ни в коем случае не находимся в стороне. Во-первых, я и детально довожу в государство, где, в каких районах, областях наши люди в погонах, военнослужащие выполняют задачи. Сколько какой техники мы выделили, где сколько каких механизаторов и в каких объемах мы достигли каких показателей. Поэтому для нас это тоже важно. Мы это понимаем. Что касается вопроса людей, которые не хотят где-то добросовестно работать, тоже на таких людей есть рычаги, они довольно-таки простые. Я, выполняя поручение главы государства, сегодня доложил, как оно будет выполняться. То есть здесь все просто. К этой работе сейчас будут подключены военкомы, которые буквально вот сегодня-завтра проведут совместные совещания с руководителями местных органов власти на местах, определяться в последовательности. Дальше, как и сказал президент, не с кабинетов, а в поля выйдут все хозяйственные предприятия, организуют с ними взаимодействие и будут работать, оказывая помощь и поддержку. Ну, а кто уж совсем не захочет работать, мы, естественно, призовем на военные сборы, где повысим их боевую выучку, как это потребовал президент.
1: Больше подробностей читайте на сайте СББАЙ и в газете «СБ Беларусь сегодня». Уборочная кампания под особым контролем у белорусских спасателей. Важную тему подняли и на итоговом совещании МЧС в Витебске. Вот что рассказал министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский.
5: Вчера глава государства провел оперативное совещание в режиме видеоселектора с регионами по уборочной кампании. Была отмечена роль, в том числе и министерства, в оказании помощи сельхозпроизводителям в уборке урожая. Как определил президент, мы должны успешно решить все задачи. Урожай есть, его надо убрать, сохранить для того, чтобы обеспечить безопас продовольствия нашей страны.
1: Александр Лукашенко подписал указ, которым утверждена новая схема доставки сельхозорганизациям дизельного топлива. Предусматривается использование трубопроводного и автомобильного транспорта вместо железнодорожных перевозок. Это уменьшит сроки доставки и снизит затраты организации системы ПО «Белоруснефть». Уборочная в стране идет активными темпами. 16% площадей зерновых и зернобобовых на 22 июля убрали белорусские аграрии. Без учета кукурузы, гречихи и проса намолочено 1 300 000 тонн нового урожая. Средний урожайный составляет 41,2 центнера с гектара. Лидирует Минская область, на ее счету более 350 тысяч тонн хлеба. Чуть меньшая цифра у хлеборубов Брещины. Озимого рапса на зерно убрано 38% плановых площадей. Теребление льна идет темпами в два раза выше 2025 года. Уже освоено 44% полей. Трав вторым укосом скошено более половины площадей. Сено заготовлено почти 400 тысяч тонн, силоса 333 тысячи тонн, травяных кормов 3 миллиона 200 тысяч тонн. А тем временем в Евросоюзе назревают проблемы с урожаем. Будущий каравай ЕС буквально тает от высоких температур. Из-за аномальной жары в июне прогнозы производства зерна в ЕС и Великобритании были снижены почти на 9 миллионов тонн, пишет Financial Times. По его данным, убытки от потери урожая составили более чем 2 миллиарда евро. Это 5% от прежних ожиданий. Почти половина общего ущерба пришлась на Францию. Прогноз по стране был сокращен на 4 миллиона тонн. Это примерно 891 миллион евро. Также от экстремального июня пострадали посевы пшеницы в Германии, Австрии, Польше и Венгрии.
0: Картина дня.
1: Интенсификация торгово-экономического взаимодействия. Эта тема была в центре внимания глав МИД Беларуси и Кыргызстана. Встреча состоялась в рамках официального визита Максима Рыженкова в эту страну. Стороны обсудили конкретные инструменты наращивания и балансировки товарооборота, углубление промышленной кооперации, совместное производство продуктов питания, а также передачу белорусского опыта в семеноводстве и переработке молока. Практическими ориентирами для этой работы являются план сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран, а также две дорожные карты по развитию сотрудничества. Министры планируют актуализировать договорно-правовую базу, чтобы она соответствовала нынешнему высокому уровню двусторонних отношений. Также руководители внешнеполитических ведомств обсудили график предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях. Особое внимание – подготовке к саммиту ШОС на уровне глав государств, который в этом году принимает Кыргызстан, председательствующий в организации. Что касается гуманитарного сотрудничества, белорусская сторона подтвердила готовность расширить подготовку кыргызских студентов, в том числе по инженерным специальностям. Министры отметили важность поездок детей на оздоровление на взаимной основе, а также проведение Дней культуры. США ищут новые источники обогащения. Как сообщает Bloomberg, Трамп готовит очередной удар по мировой торговле, прикрываясь заботой о правах трудящихся. Уже на этой неделе Белый дом планирует ввести новые пошлины в размере от 10 до 12,5% против 60 стран, включая государства Евросоюза, Китай, Великобританию и Канаду. Поводом для такого шага в Вашингтоне называют

0: деятель Израиля Яков Кедми. Он обратил внимание на антикитайскую кампанию, которую уже несколько лет проводят западные страны. На Западе нередко заявляют, что после того, как китайская экономика станет ведущей в мире, Китай начнет эксплуатировать другие страны. Эксперт уверен, что Запад судит по себе. Именно Запад все делал только за счет других стран. Его богатство достигнуто за счет колоний, эксплуатации, грабежа. А Китай ничего не делает за счет других стран, подчеркнул политический аналитик.
1: Китай представляет угрозу всему миру, Европе, кому угодно. Пытались это нам тоже эту лапшу на уши вешать. Почему? Никогда спрашивают, а в чем? А у них экономика быстро развивается. И что тогда? А когда у них будет самая развитая экономика, они будут эксплуатировать другие страны. Я говорю, вы по себе судите. Это у вас такая привычка. Вы все время делали только за счет других стран. Китай ничего не делает за счет других стран. Он делает для себя, да, за большую эффективность. Но у него нет колоний. Он никого не грабит. Он никого не эксплуатирует. Он действует по законам всемирного рынка, не нарушая Запад, который всю свое богатство. Все страны Западной Европы, плюс Соединенные Штаты. Португалия, Испания, Италия, Франция, Великобритания, Нидерланды. Все их богатство за счет колоний, за счет эксплуатации, за счет грабежа всех всего населения. Китай бы достиг под их руководством то, что было. Они пытались Китай поставить на колени навсегда и думали во время опытной войны. Индия, не будучи независимой, могла бы так развиваться, как сегодня. А сколько богатств из Индии выкачало, грабя народы Индии и Великобритании. На этом она до сих пор держалась. И на других колониях. Так что они пытаются мерить это своими понятиями. Вот если бы у нас это было, вот мы бы тогда всех задавили, не понимая, что этой психологии уже нет места в мире. И поэтому больших шансов нет. Вот они говорят, мы готовы, давайте остановим Китай. И угрожали Китаю все, и в Европе тоже. А получилось, как говорится, подсчитали, прослезились. Для того, чтобы устранить зависимость экономики Запада, включая Соединенные Штаты, от Китая, Запад должен в течение 10 лет потратить более 21 триллиона долларов. То есть они должны потратить суммы совершенно астрономические, которых у них нет, только для того, чтобы избавиться от зависимости от китайских товаров. Но Китай не использует это против этих стран. Он не ставит политические условия, как они. Это невозможная задача. Таких денег на Западе нет и не будет. И у Соединенных Штатов тоже. То есть практически у них нет возможностей. Кроме того, у Китая есть преимущество, например, слишком сильное давление на Китай. Китай может остановить весь Запад. А 90% редкоземельных металлов, на которых базируется вся современная электроника и развитие новых технологий, включая искусственный интеллект, у Китая руку. А есть области, которые менее известны, но не меньше. От Китая зависит большая часть производства лекарств в мире и продаж. Без Китая не будет достаточного количества и качества лекарств в мире. То есть и Китай это не использует. Он это продает и на этом зарабатывает. Вот такая вроде бы незаметная вещь. Беспилотники. Основные комплектующие беспилотников. Как на Украине, так и в Европе, так и в России производство Китая. Самые умные составляющие. Китай это использует? Китай это использует для усиления своего политического влияния. Это извращенная, врожденная, колониальная, колониалистская психология наглых европейцев, которые считают, что они выше всех. Она их и подталкивает к этому размышлению. И они боятся. Они боятся одного. Усиление Юго-Восточной Азии может сократить их до их естественных размеров. Их экономику, их место в мире, их политическое влияние. Ну а как же иначе?
0: Предполагаемого сообщника Эпштейна, бывшего модельного агента Даниэля Сиада, нашли мертвым во Франции. Об этом сообщается на сайте телеканала BFM TV. Как говорится в публикации, вербовщик моделей Даниэль Сиад был обнаружен мертвым в своем доме в городе Коломб, регион Одессен. Сиада подозревает,

0: Вали в тесных связях с Джеффри Эпштейном, в частности в том, что он направлял к скандальному американскому финансисту молодых женщин. В документах Эпштейна, обнародованных Министерством юстиции США, его имя встречается 2090 раз. Причина смерти 69-летнего Даниэля Сиада пока неизвестна. Власти начали расследование. Газета «Le Parisien» пишет, что мужчина скончался от остановки сердца. Ранее 5 женщин подали на Даниэля Сиада жалобы, обвинив его в том числе в сексуальном насилии. Сам он эти обвинения отрицал.
1: Картина дня.
0: В Беларуси изменился статус уполномоченного по делам религии и национальностей. Президент Александр Лукашенко подписал закон, согласно которому ведомство переходит в прямое подчинение главы государства, а общее руководство возлагается на администрацию президента. Такой шаг позволит убрать лишнюю бюрократию. Аппарат уполномоченного сможет быстрее решать оперативные вопросы с другими госорганами, продвигать законы и координировать крупные межконфессиональные проекты. Кроме того, связи с зарубежными религиозными центрами, представляющими интересы ведущих конфессий мира, зачастую затрагивают широкий спектр вопросов, например, относящихся к сферам внешней политики и безопасности. Непосредственное подчинение аппарата уполномоченного главе государства позволит упростить и сделать более эффективным взаимодействие по этим направлениям. Главная цель изменений – сохранить межконфессиональный мир и согласие в стране. В развитии закона президент также подписал указ, который четко утверждает все задачи и полномочия обновления ведомства. Современная диагностика, высокотехнологичная медицинская помощь и новые возможности для спасения пациентов. В Гродно открыт лечебно-диагностический корпус областного клинического кардиологического центра. В торжественной церемонии приняла участие председатель Совета Республики Наталья Качанова. Здесь создано уникальное для Беларуси отделение экстренной помощи и интенсивной терапии. В единое пространство объединили приемное отделение, реанимацию, КТ и МРТ, а также ангиографические комплексы.
2: Фактор, который всегда влияет на оказание медицинской помощи, это скорость оказания ее. А здесь сделано все так, что человек сразу со скорой помощи попадает в приемное отделение, где ему могут провести полностью диагностику и установить практически сразу же диагноз. И вот это очень важно тогда, когда своевременное оказание медицинской помощи спасает человеку жизнь. Современные операционные, которые сегодня позволяют здесь, в городе Гродно, выполнять практически все операции, оперативные вмешательства, которые делаются и в городе Минске, в Республиканском научно-практическом центре кардиологии.
0: Учреждение оснащено всем необходимым, рассказал главврач Гродненского областного клинического кардиологического центра Андрей Янушко.
3: Имеется уникальный компьютерный томограф, который позволяет выполнять исследования всей сердечно-сосудистой системы. Магнитно-резонансный томограф, также с кардиологическим пакетом. Новые УЗИ-аппараты экспертного класса, новые эндоскопические аппараты, новая лаборатория. Поэтому фактически вся диагностика, которая в настоящий момент существует в понимании современной медицины в рамках диагностики сердечно-сосудистых заболеваний, она у нас в настоящий момент есть.
0: После открытия нового корпуса Наталья Качанова встретилась с коллективом кардиологического центра, обсудили развитие системы здравоохранения, условия работы медперсонала и дальнейшее совершенствование качества медицинской помощи. От вопросов строительства и торговли до бытового обслуживания и жилищной политики. В первом полугодии в Мингорисполком поступило свыше 4900 обращений граждан. Об этом рассказала начальник управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Мингорисполкома Инна Ковалевская. Основная тематика связана с ЖКХ. Это вопросы качества капитального и текущего ремонта жилфонда. Также актуально обращение по защите прав потребителей и изменению маршрутов транспорта.
4: В первом полугодии 2026 года поступило 4953 обращения граждан, что на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основная тематика, которая волновала население, это жилищно-коммунальное хозяйство, защита прав потребителей, изменение маршрутов движения общественного транспорта, защита прав потребителя, защита прав несовершеннолетних. При этом я хочу отметить, что несмотря на рост обращений граждан, критических, острых, нерешаемых проблем и ситуаций нет. У нас есть все возможности, созданы все условия для разрешения социально значимых вопросов волнующих населения. Конечно же, там, где нужна экстренная помощь, да, принимаются и экстренные меры. А там, где невозможно сделать, требуется некое время – все происходит в установленные, регламентированные сроки.
5: В сфере ЖКХ для населения были значимым вопросы бытового и производственного шума, неправомерные действия соседей. При этом в результате рассмотрения этих обращений большая часть заявлений, поступающих от населения, являются необоснованными. Почему? Потому что, скажем, факты не находят своего подтверждения. Следующей такой немаловажной проблемой в ЖКХ – это качество выполняемых работ при приведении капитального и текущего ремонта.
0: Структура запросов остается стабильной, все обращения находятся на контроле и решаются в установленные сроки. Новое правило для бизнеса – запрет на использование видеозаписи для контроля работников и прозрачность в работе искусственного интеллекта. Национальный центр защиты персональных данных подготовил масштабные изменения в соответствующий закон. Уже завершилось его общественное обсуждение. Плановая корректировка документа призвана усовершенствовать правила с учетом современной практики. Так, предлагается запретить видеонаблюдение в раздевалках и санузлах торговых центров или медицинских кабинетах. Подобные случаи до сих пор фиксируют. Еще одно предложение – запретить видеоконтроль за сотрудниками, которые используют для учета рабочего времени или оценки трудовой дисциплины. Законодательные изменения затронут и бизнес. Кроме того, предлагают разрешить работодателям изучать резюме соискателей без их письменного согласия на обработку данных. При этом организации, которые используют искусственный интеллект для принятия юридически важных решений, будут обязаны предупреждать об этом, рассказала заместитель начальника управления методологии защиты персональных данных Национального центра защиты персональных данных Беларуси Надежда Швед.
6: В целом, проект закона предполагает не только корректировку закона о защите персональных данных, это комплексная корректировка, и изменения и дополнения будут внесены также в ряд иных законодательных актов, где точечно будут урегулированы отдельные вопросы, касающиеся обработки персональных данных в различных сферах деятельности. Проект закона обсуждался с privacy-сообществом, прошел обсуждение на консультативном совете при Национальном центре защиты персональных данных, а также процедуру согласования с более чем 50 государственными органами и организациями.
0: В ходе общественного обсуждения на правовой форум поступило более сотни предложений. Теперь документ должны рассмотреть парламентарии. Более 300 школ Беларуси начнут работу в автоматизированной системе «Электронная школа» с 1 сентября. Проект создан для упрощения взаимодействия всех участников образовательного процесса и ухода от бумажного документооборота к цифре. В пилотных школах будут внедрены электронный журнал и дневник. Учащиеся, родители и педагоги освоят новые инструменты системы. Поэтапный переход на цифру в остальных учреждениях страны запланирован на 2026-2027 учебный год. Если ваша школа уже использует другие электронные платформы, в новом учебном году ничего не меняется. Они продолжат работать в штатном режиме, проинформировали в Министерстве образования. Для комфортного старта пройдут обучающие вебинары. Также будет обеспечена постоянная техническая поддержка. Главная цель – повышение качества управления учреждением образования и минимизация бумажной нагрузки для педагогов. Предприятия концерна «Беллекпром» обеспечили торговлю товарами для школьников в необходимом объеме. Об этом рассказала заместитель председателя концерна Наталья Мороз. Подготовку к сезону производители начинают гораздо раньше, чем стартует торговля. Объемы производства сохранены на уровне прошлого года. Рынок обеспечен одеждой делового стиля для школьников. Выпускают трикотажные, швейные изделия, галантерею, обувь для школьников более 60 организаций. Ассортимент ежегодно обновляется на 60%. Добавляются новые элементы. Основной подход – качество продукции и функциональность, чтобы ребенку было удобно. При необходимости предприятия предоставят торговле дополнительные партии продукции, чтобы удовлетворить спрос. Цены остались в диапазоне прошлых лет с небольшой корректировкой на рост затрат на сырье и материалы. Подготовлен каталог школьной формы, в моделях учтены современные тенденции и предпочтения учащихся.
6: Прежде всего, скажу так, мы выбираем отечественные ткани, хотя бы потому, что мы полностью уверены в их качестве и безопасности, и данные изделия, то есть полусырьевые продукты, они имеют все сертификаты соответствия. Я могу сказать за нашего производителя белорусского, мы уже произвели, как и планировали, практически заканчиваем производство порядка 300 тысяч. Я говорю, за предприятие, входящее в концерн «Белдехпром», в стране гораздо больше, раза в два объемов производства. И уже практически 100% это продукция в торговле. Плюс остатки прошлых лет выпуска, ну, соответственно, 500 000 мы дойдем. Наши дизайнеры, работающие в системе, они, как и любую продукцию, фантазируют, мыслят и внедряют в производство ту продукцию, которая соответствует всем мировым трендам. Для этого наши дизайнеры, руководители предприятий, коммерческие службы, они посещают выставки мировые. И, соответственно, вот эту одежду делового стиля для школьника мы в том числе, помимо делового стиля, приближаем еще к современным тенденциям моды. Сегодня мы все видим, что дети наши носят одежду больших размеров, оверсайз. Соответственно, вот тенденции такие этого года, вот больше одежда такая удобная, функциональная, и мы этому уделяем достаточно много времени. И те новинки, о которых вы всегда спрашиваете, они всегда обычно больше связаны с функциональностью одежды. Мы работаем именно над дизайном, над лекалами, над тем, чтобы было удобно в школе. За это и любят, за то, что в одежде хорошо бегать, прыгать, учить уроки и так далее.
0: Президент поздравил с юбилеем народную артистку Беларуси Валентину Гаевую. Ваш жизненный и творческий путь является настоящим примером высокого служения любимому делу и целой эпохой в истории хореографического ансамбля «Хорошки». Яркие сценические образы, созданные вами, занимают особое место в отечественном культурном наследии. Глубокого уважения заслуживает ваш вклад в воспитание новых поколений артистов, которые своим творчеством прославляют родную Беларусь, говорится в поздравлении. Александр Лукашенко пожелал Валентине Гаевой долгих лет жизни, крепкого здоровья, счастья и благополучия. А у меня на этом все. Повтор программы слушайте завтра в 6 утра. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
1: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.

0: Полин Припев на Альфа-радио.
1: Вслед за событиями в Грузии «Голос из места» написали сильную песню.

0: Политприпев. В понедельник, среду и пятницу в 20:45 на Альфа-Радио.
1: Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-Радио. Радио твоего дня.
0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-Радио. Повтор программы по будням в 22:00.
2: Дети, вы у меня взрослые?
3: Да, взрослые.
2: Я вас ненадолго одних оставлю. Схожу в магазин.
4: Чего?
3: О, пап, ты уже вернулся?
5: А мы тут к ужину готовимся.
3: Горелым запахло.
5: Значит, ужин готов.
2: А давайте вместе в магазин пойдем.
6: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Альфа-Радио. Песни о Беларуси.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра днем в Минске, Гродно, Бресте и Витебске ожидается плюс 19-21, в Гомеле плюс 22-24, в Могилеве плюс 20-22. В Минске, Гродно и Бресте кратковременный дождь, возможно гроза. В Гомеле, Могилеве и Витебске без существенных осадков.

0: Это Альфа-Радио.
1: Альфа-Радио.
0: Только хиты.
1: Альфа-Радио.
0: В ритме твоего дня.
1: Альфа-Радио.
0: В ритме твоего настроения.
1: Альфа-Радио.
0: Радио твоего дня.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Хроника событий. Среда. 16+.
1: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
1: Александр Лукашенко заслушал доклад министра обороны Виктора Хренина. Подписан закон, который оптимизирует административные процедуры по охране интеллектуальной собственности. Двустороннее взаимодействие и международная повестка. Главы МИД Беларуси и Кыргызстана обсудили направление сотрудничества. В Бишкеке открыли торговый дом «Беларусь».
0: Что происходит?
1: Александр Лукашенко сегодня заслушал доклад министра обороны Виктора Хренина. Главе государства доложено о мероприятиях военной подготовки в вооруженных силах, складывающейся обстановке вокруг страны, помощи аграриям со стороны военнослужащих в период уборочной кампании.
0: Факты на стол.
1: Подробности доклада президенту министр обороны Виктор Хренин рассказал журналистам.
2: Сегодня главнокомандующий заслушал меня о всех основных мероприятиях, чем занимаются вооруженные силы. Конечно же, очень такой значимую часть доклада заняла доклад о складывающейся военно-политической обстановке вокруг нашей страны и на южной границе. Ну вот в целом разговор был построен вот вокруг основных этих двух тем. Ну, если коснуться военно-политической обстановки, складывающейся вокруг нашей страны, можно так коротко ответить, она стабильная. Сегодня напряжение, которое существует, оно больше находится в информационном поле. И те вбросы, и те вопросы, которые обсуждаются представителями стран Евросоюза и НАТО, больше носят, мы так видим, информационные вопросы. Отслеживая деятельность вооруженных сил стран НАТО, мы сегодня не видим большой активности, минимальное количество учений, всего одно с определенных странами проходит, минимальное количество полетов. Поэтому мы считаем, что она стабильна, и какой-то угрозы, напряжения мы, подготовки вот к внезапному какому-то нападению мы не видим. Да, мы видим комплекс заблаговременных мероприятий, подготовки, в том числе и так называемая коалиция желающих, которая на прошлой неделе собиралась, их заявления. Нет у них, конечно, желания и стремления путем нахождения точек соприкосновения, где-то договориться и решить мирным путем, все путем давления какого-то, напряжения. Ну, это, конечно же, нас заставляет и вынуждает дальше сплоченно и напряженно заниматься боевой подготовкой. Вот чем сейчас занимаются вооруженные силы.
1: Виктор Хренин отметил, что подготовка личного состава проводится на плановой основе с учетом анализа и выводов, сделанных по результатам комплексной проверки в начале года.
2: Люди в полях выполняют мероприятия программы боевой подготовки, занимаются слаживанием подразделений, то есть повышают свои навыки к ведению боевых действий, опять-таки, исходя из современных реалий. Занимаемся несением боевого дежурства в противовоздушной обороне, занимаемся подготовкой военнообязанных по военно-учетным специальностям в различных подразделениях. Также сегодня проходит сбор с подразделениями территориальной обороны Новорицкого и Драгичинских районов, которые на следующей неделе закончатся проведением командно-штабного учения под руководством заместителя председателя областного исполнительного комитета. Ну, вот таким, в общем-то, комплексом мероприятий сегодня занимаются вооруженные силы. То есть, одним словом, то есть вооруженные силы занимаются плановой боевой подготовкой. Никаких-то экстренных или внезапных мероприятий сегодня не проводится. Также один из вопросов доклада моего главы государства, как обстановка на южной границе и что там происходит. На сегодняшний день мы не видим, что украинские формирования, которые обеспечивают прикрытие своей границы, что от них исходит подготовка к каким-то агрессивным, активным действиям. Мы видим, что они занимаются оборонительной направленностью. Но это и логично, что на сегодняшний день, невзирая на то, что в информационном поле там звучит все, что угодно, для них совершенное напряжение на нашей границе не нужно. Поэтому Мы, конечно же, не расслабляемся, мы отслеживаем. Там сегодня на границе, и вчера это президент подчеркнул, находится минимальный комплект подразделений сил специальных операций, которые во взаимодействии с пограничниками обеспечивают вопросы безопасности в приграничной зоне. Ну, самое главное, мы должны быть готовы к любым внезапным действиям, поэтому вот этот минимальный комплект войск мы там держим.
1: Министр обороны опроверг различные вбросы о том, что белорусская сторона якобы возводит фортификационные сооружения на границе с Украиной. Виктор Хренин назвал подобного рода вбросы войной в информационном поле, которое ведется против Беларуси.
2: Ну, это опять-таки та борьба, и иногда называют журналисты война в информационном поле, которая ведется против нас. Да, мы это слышали, конечно, мы это, на это смотрим с улыбкой. Те заявления, что мы готовим какие-то там оборонительные районы, еще к чему-то готовимся. Мы прекрасно понимаем, что это делается лишь с одной целью – создать напряжение и в нашем обществе, да и в украинском тоже, вбивая клин и делая из нас уже лютых врагов. Это не соответствует никакой действительности. А если вернуться немножко дальше по времени, мы все с вами помним, было поручение главы государства оборудовать укрепрайоны вдоль наших границ. Это поручение выполнено. 5 укрепрайонов вдоль западной и северной границ оборудованы. Идет активное их совершенствование в рамках занятий уже боеподготовки нашими подразделениями. На южной границе мы и в планах даже нету создания каких-то укрепрайонов, каких-то оборонительных рубежей. А вот все, что преподносится, у нас в стране есть государственная программа Полесья по благоустройству этого прекрасного района, где сейчас активно идется реконструкция и ремонт мостов, благоустройство дорог, оборудуются новые районы отдыха для наших граждан. Вот это вот все цепляется и воспринимается, как будто это идет какая-то подготовка. Это не соответствует действительности, на это просто мы не обращаем внимания, да, и людям надо это пропускать мимо ушей.
0: Точка отсчета.
1: С 16 января в Беларуси по поручению президента проводилась масштабная проверка вооруженных сил. Глава государства приводил в боевую готовность воинские части, минуя Минобороны и Генштаб. Были поставлены конкретные цели – увидеть объективную картину, реальное состояние войск, оценить действия военнослужащих. Именно поэтому мероприятия носили внезапный характер. Президент подписывал распоряжение под грифом «Секретно», в котором был указан замысел предстоящей проверки. Госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович получал закрытый пакет с документом и выезжал в определенную главой государства воинскую часть. По поручению белорусского лидера к проведению проверки также был привлечен председатель комитета госконтроля. Александр Лукашенко держал ход проверки на личном контроле, регулярно заслушивая доклады госсекретаря Совета безопасности. 1 апреля Александр Лукашенко собрал совещание для подведения итогов комплексной проверки вооруженных сил. Тогда глава государства заострила внимание на том, что фактически задача была поставлена одна – посмотреть, как будут действовать части, приведенные в полную боевую готовность в условиях военного времени. Президент выразил уверенность, что важны такие составляющие, как подготовка офицеров, степень овладения военнослужащими оружием, физподготовка, состояние вооружения и военной техники. Александр Лукашенко назвал заряженность вооруженных сил на отражение врага, готовность мгновенно реагировать на любое агрессивное движение в сторону белорусских рубежей без альтернативной гарантии мира и безопасности государства. Белорусский лидер тогда отметил, что комплексная проверка вооруженных сил проводилась как никогда масштабно и жестко, ее участников ставили в условия, которые были максимально приближены к реальным вызовам. Тогда глава государства поставил четкие задачи. Любой командир части должен соответствовать критериям оценки, которые предъявляются к человеку в погонах, быть профессионально подготовленным и способным самостоятельно выполнять боевую задачу, принимать управленческие решения и повести за собой личный состав.
0: Это важно.
1: Еще одна тема сегодняшнего доклада министра обороны Виктора Хренина Александру Лукашенко касалась уборочной кампании. Военные в этом вопросе традиционно оказывают поддержку аграриям. Президенту детально доложено, в каких регионах военнослужащие выполняют соответствующие задачи, сколько выделено техники и механизаторов. Речь также шла о реализации данного на селекторном совещании поручения Александра Лукашенко о направлении в армию недисциплинированных и недобросовестных работников уборочной кампании. Армении. Министр обороны доложил президенту предложение о подключении к выполнению поставленной задачи военных комиссаров в регионах.
2: Сегодня и для нас, людей в погонах, битва за урожай, как и битва за нашу безопасность, мы ни в коем случае не находимся в стороне. Во-первых, я и детально доложил главе государства, где, в каких районах, областях наши люди в погонах, военнослужащие, выполняют задачи. Сколько какой техники мы выделили, где сколько каких механизаторов и в каких объемах мы достигли каких показателей. Поэтому для нас это тоже важно. Мы это понимаем. Что касается вопроса людей, которые не хотят где-то добросовестно работать, тоже на таких людей есть рычаги, они довольно-таки простые. Я, выполняя поручение государства, сегодня доложил, как оно будет выполняться. То есть здесь все просто. К этой работе сейчас будут подключены военкомы, которые буквально вот сегодня-завтра проведут совместные совещания с руководителями местных органов власти на местах, определяться в последовательности. Дальше, как и сказал президент, не с кабинетов, а в поля, выйдут сельскохозяйственные предприятия, организуют с ними взаимодействие и будут работать, оказывая помощь и поддержку. Ну, а кто уж совсем не захочет работать, мы, естественно, призовем на военные сборы, где повысим их боевую выучку, как это потребовал президент.
1: Накануне, во время селекторного совещания по вопросам уборочной кампании, Александр Лукашенко также подчеркнул роль силовых структур, которые не только следят за порядком и выявляют нарушения, но и в прямом смысле слова подставляют плечо аграриям в период уборочной страды.
3: Многие из губернаторов отмечали роль наших силовых ведомств в оказании помощи. Если сепчанам или каким-то другим областям нужно подключить дополнительно наших силовиков, вы, пожалуйста, говорите или госсекретарю, или мне напрямую, главе администрации, скажите, мы подключим по тем или иным вопросам. И не только для того, чтобы ходить там и вас пугать, не в этом дело, а чтобы оказали вам помощь. Я знаю, что особенно МЧС, которые из села немало толковых людей забрали к себе на службу. Ну, ради бога, это их дело, помогают. Спасибо им. Милиция также оказывает помощь, и люди и на комбайнах работают, и на отвозке зерна. Тоже молодцы. Министерство обороны, и Бог велел, оказывают эту помощь и поддержку. Я не только это в Витебской области говорю, я говорю это для всех. Поэтому и в Витебске в ближайшее время я постараюсь быть там, где дольше всего идет уборка. Посмотрим и поговорим. Но свои резервы используйте на всю катушку.
1: Накануне на селекторном совещании Александр Лукашенко поручил наращивать темп уборочной кампании, чтобы со следующей недели ежедневно убирать не менее 6% посевов и зерновых. Особое внимание соблюдению технологической дисциплины. Глава государства поручил правоохранителям также держать на контроле вопросы по дисциплине и помогать в этом плане руководству райисполкомов, руководителям хозяйств. Президент расставил акценты в ряде важных вопросов и заявил, что намерен в скором времени продолжить работу в регионах, чтобы ознакомиться с ситуацией на местах.
0: Мнение эксперта.
1: Глава государства традиционно уделяет уборочной кампании пристальное внимание. А сегодня в условиях геополитической турбулентности тем более. Как ситуация в мире влияет на внутренние задачи и почему от темпов уборки сейчас зависит не только насыщение внутреннего рынка, но и экспортный потенциал страны, рассказал заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов.
4: Сколько наш президент руководит нашей страной на протяжении этих 32 лет, всегда на повестке дня стоит вопрос номер один – продовольственная безопасность. Александр Григорьевич четко сказал, если мы упустим момент, что мы будем есть? Мы будем полностью зависимы от импорта, который к нам будет приходить? Нет, мы на это не пойдем. Более того, жизнь показала, что наши товары, они намного качественнее, вкуснее и полезнее, чем любые импортные аналоги. И на сегодняшний момент, благодаря вот этой четкой не только политике, но и постоянного контроля со стороны президента нон-стоп, ход уборочный, ну, начнем как обычно, да, осень наступает, это подготовка к посеву, всегда совещания проходят, в каком состоянии техника, как она обслуживается, как она хранится, весна – это посевная, опять же, на контроле у президента, ну и, конечно же, сам ход уборочный, то есть фактически этот вопрос – это не проблема. Нет, это вопрос, который всегда находится на столе у главы нашего государства, и мы видим те плоды, которые есть.
1: Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
0: Хроника событий на Альфа-радио.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра днем в Минске, Гродно, Бресте и Витебске ожидается плюс 19-21, в Гомеле плюс 22-24, в Могилеве плюс 20-22. В Минске, Гродно и Бресте кратковременный дождь, возможно гроза. В Гомеле, Могилеве и Витебске без существенных осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Гродно, Бресте и Витебске ожидается плюс 19-21, в Гомеле плюс 22-24, в Могилеве плюс 20-22. В Минске, Гродно и Бресте кратковременный дождь, возможно гроза. В Гомеле, Могилеве и Витебске без существенных осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Гродно, Бресте и Витебске ожидается +19-21, в Гомеле +22-24, в Могилеве +20-22. В Минске, Гродно и Бресте кратковременный дождь, возможно гроза. В Гомеле, Могилеве и Витебске без существенных осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Гродно, Бресте и Витебске ожидается плюс 19-21, в Гомеле плюс 22-24, в Могилеве плюс 20-22. В Минске, Гродно и Бресте кратковременный дождь, возможно гроза. В Гомеле, Могилеве и Витебске без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Гродно, Бресте и Витебске ожидается плюс 19-21, в Гомеле плюс 22-24, в Могилеве плюс 20-22. В Минске, Гродно и Бресте кратковременный дождь, возможно гроза. В Гомеле, Могилеве и Витебске без существенных осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Гродно, Бресте и Витебске ожидается плюс 19-21, в Гомеле плюс 22-24, в Могилеве плюс 20-22. В Минске, Гродно и Бресте кратковременный дождь, возможно гроза. В Гомеле, Могилеве и Витебске без существенных осадков.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Гродно, Бресте и Витебске ожидается плюс 19-21, в Гомеле плюс 22-24, в Могилеве плюс 20-22. В Минске, Гродно и Бресте кратковременный дождь, возможно гроза. В Гомеле, Могилеве и Витебске без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Гродно, Бресте и Витебске ожидается плюс 19-21, в Гомеле плюс 22-24, в Могилеве плюс 20-22. В Минске, Гродно и Бресте кратковременный дождь, возможно гроза. В Гомеле, Могилеве и Витебске без существенных осадков.